0: Астрохит. Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды напели» Астрохит недели по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев слушай каждую пятницу в 17:15.

0: люди пролетают. В Могилеве 4 утра.
1: Прогноз погоды. 22 июня по Могилевской области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +24, +29.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

Ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: В Могилеве 5 утра.
1: Второго июня по Могилевской области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +24, +29.

Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

0: в Могилеве 6 утра.
1: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 22 июня по Могилевской области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +24, +29.
1: Радио Могилев.

0: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Передача подготовлена по заказу Могилевского областного исполнительного комитета.
1: Местное время.
2: Для лиц старше 12 лет.
3: В студии Елена Бубликова. Здравствуйте. Вашему вниманию новости Могилевской области. Какими качествами должен обладать современный руководитель, обсуждали в Могилевском облисполкоме. В областном центре проходит обучение «Будущие управленцы». В регионе реализуется проект обучения будущих управленцев. 32 человека были тщательно отобраны. Они амбициозные, сильные, способны собрать команду единомышленников и встать у руля наших предприятий, организаций и районов, отметил председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко. Он подчеркнул, что настоящий руководитель – это лидер, который умеет мыслить стратегически, брать на себя ответственность, видеть проблему до того, как она стала кризисом, и находить нестандартные решения там, где другие видят только тупик. Ключевым критерием оценки потенциала новых управленцев губернатор назвал сочетание двух факторов – желание работать и наличие совести. Когда эти два качества выступают в единстве, позитивный результат неизбежен.
1: Горки.
3: Строительство новых животноводческих объектов – одна из приоритетных задач в развитии агропромышленного комплекса. Так, в хозяйствах Могилевской области сейчас возводят 44 профилактория для телят. Один из них – сельхозпредприятие Маслаки Горицкого района. Здесь же появится родильное отделение для коров и цех для содержания коровы перед отелом. Подробности у Марины Касьяновой.
4: Для ОАО «Маслаки» новое отделение и профилактория – объекты долгожданные. Раньше на два молочно-товарных комплекса, один на 750 дойных коров и второй на 600 коров, был только один родильный цех. Теперь процесс производства оптимизирует. Появится еще одно родильное отделение и цех для содержания коровы перед отелом. Закрепленный животновод будет следить за состоянием коровы и на каждом этапе переводить в определенный участок родильного цеха. Для телят тоже создадут комфортные условия с самого рождения, рассказал заместитель директора по животноводству ОАО «Маслаки» Максим Держальцев.
5: Будут помещения установлены сушильные боксы, куда будет теленок помещен после отела, где он произойдет его сразу моментально. Он высохнет, кожный покров, шерстяной покров его высохнет. И затем будут установлены индивидуальные боксы, куда теленка поместят. И на протяжении 3 месяцев теленок будет находиться в своем индивидуальном боксе, где будет получать молоко, комбикорм, будет расти. И уже потом, по истечению 3 месяцев, будет перемещен в другую секцию на другой объект.
4: В профилактории установят современное оборудование, молочное такси, пастеризаторы, размораживатели. Предусмотрена даже молочная кухня. Такие условия должны помочь обеспечить сохранность поголовья, хорошие привесы и облегчить труд работников комплекса, считает директор управления капитальным строительством Горицкого района Максим Быков.
6: Эти объекты больше нацелены на то, чтобы в одно место скомплектовать мелкие молочные фермы, объединить, и чтобы была логистика. Ставятся задачи по увеличению поголовья на комплексах этих продуктивных именно скотом и увеличение молока.
4: Уже в июле новые объекты в ОАО «Маслаки» планируют ввести в эксплуатацию. В Могилевской области сформирована стратегия развития агропромышленного комплекса на ближайшие 5 лет. По ней в ближайшую 5-летку в регионе планируют построить и реконструировать 83 молочно-товарных комплекса. Это, в свою очередь, не только оптимизация объектов, но и переход на более технологичный цикл производства молока.
1: Местное время.
3: Сегодня день всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны, геноцида белорусского народа и 85-я годовщина начала Великой Отечественной войны. Международный молодежный патриотический проект «Дорогами памяти и славы. Дань героизму и связь поколений». Как рассказали в Могилевском обкоме БРСМ, в этом году участниками проекта стала молодежь из 22 регионов России и из каждого района Могилевской области. В течение 12 дней молодые люди будут проходить путь по местам боевой славы Могилевской области, чтобы почтить память павших в годы Великой Отечественной войны и прикоснуться к истории страны. Автоколонна проекта проследует по уникальному маршруту, охватывающему все районы Могилевской области, рассказал первый секретарь Могилевского областного комитета БРСМ Олег Бойко.
7: Особенностью этого сезона будет являться то, что мы сегодня отойдем от темы гаджетов и просто погрузимся в атмосферу не только памяти, не только патриотизма, но и в том числе в локациях будут сосредоточены тематические вечера, такие как

0: один день в партизанском лесу, где мы в клических лесах погрузимся в быт партизан и пропитаемся всеми тяготами, которые преодолевали наши деды и прадеды. А также у нас будет один день белорусской армии, где мы познакомим нашу молодежь и молодежь России с бытом и укладом наших военнослужащих. А в том числе у нас запланированы сельские вечера в Осиповичском районе, где мы познакомим ребят с бытом и укладом сельского жителя. Мы будем доить корову, мы будем заготавливать сено, мы будем на природе говорить о том, как важно сохранить село.
1: И сегодня в полдень Беларусь почтит память погибших в годы Великой Отечественной войны. Общенациональной минутой молчания. В эфире телевидения и радио, в воинских коллективах, на улицах, площадях и других общественных местах страны скорбным эхом прозвучат удары метронома и мелодия реквиема. В это же время в храмах будет дан колокольный набат, а на транспорте прозвучат сигнальные гудки. В некоторых местах приостановится движение.
2: Местное время.
1: 22 июня 1941-го эта дата навсегда расколола историю на до и после. Именно здесь, на Могилевщине, враг впервые столкнулся с такой стеной мужества, которая дала трещину во всем плане Барбаросса. В год 85-летия начала Великой Отечественной войны и легендарной обороны Могилева радио Могилев запускает специальный марафон «Живые истории мужества». С сегодняшнего дня по 3 июля в нашей студии будут собираться историки, представители силовых структур, депутаты, общественные деятели, артисты, работники предприятий и организаций, чтобы вспомнить подвиг защитников Буйнического поля, несгибаемый батальон капитана Владимирова, героев подполья и тех, кто ковал победу в тылу. Также мы вместе споем песни военных лет, будем читать стихи о военном лихолетии. К марафону «Живые истории мужества» может присоединиться каждый. Размещайте свои истории, видеоролики с исполнением песен и стихов о Великой Отечественной войне, фото своих героев под единым хэштегом «Живые истории мужества» и отмечайте «Радио Могилев».
2: Местное время.
1: Летом 1941 года на нашу землю пришла беда, но в пепле и хаосе родился и другой образ – мужества и патриотизма. Героическая оборона Могилева стала испытанием на стойкость и человечность. Солдаты и жители города встали на защиту родной земли, отдав силы и жизни ради будущего. Когда мы говорим об обороне Могилева, нужно понимать, что это первая организованная защита на территории Беларуси. Это беспрецедентный пример мужества, когда в одних рядах плечом к плечу сражались и бойцы Красной Армии, и народное ополчение, подчеркнул участник радиомарафона «Живые истории мужества», председатель постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, доктор исторических наук, профессор Игорь Марзалюк.
3: Могилев – это еще пример того, как нужно любить свою страну и свой город, потому что когда мы с вами выезжаем на Буйническое поле и видим остатки всех этих укреплений, мы должны понять, что все это было создано руками горожан, руками тех людей, которые жили рядом, были рядом. И это пример того, что даже в самой сложной ситуации, когда враг пришел на твою землю, и причем пришел кроваво и эффектно, когда такая часть территории страны уже занята, вместе с тем ты не имеешь права поднимать руки. Вот это самое важное. Ну и давайте помнить, что Могилевское и Гомельское ополчение – это первое народное ополчение, созданное в 1941 году.
1: Важно не просто знать историю, но извлекать из нее уроки. Оборона Могилева – это пример героизма и верности Родине для нынешнего и будущих поколений, напомнил Игорь Марзалюк.
3: Это пример того, что рук не поднимают в чужих шинелях под видом защиты каких-то непонятных ценностей, против своих не выступают. И что невозможно быть героем в форме чужой, невозможно быть героем, когда ты готов предавать своих, под каким бы соусом, кто бы это не выдумывал. Поэтому давайте помнить, что есть наш национальный дом, есть наши союзники, проверенные, закаленные в боях, есть наша система ценностей, ради которой только и стоит жить под нашим небом, под нашим солнцем, на нашей святой белорусской земле.
2: Местное время.
1: С 19 июня за неоформленного работника придется платить больше, рассказали в областном объединении профсоюзов. С этого дня вступил в силу соответствующий закон Республики Беларусь, который меняет подход к ответственности за нарушение трудового законодательства. Теперь серая занятость и допуск сотрудника к выполнению обязанностей без письменного оформления выведены в разряд отдельных грубых нарушений. Что конкретно изменится для нанимателей, как избежать крупных финансовых потерь, рассказал правовой инспектор труда Могилевской областной организации Белорусского профсоюза работников леса и природопользования Дмитрий Мордачев.
4: Ранее многие нарушения объединялись в одну общую статью, что позволяло недобросовестным нанимателям уходить от ответственности. Новый закон устраняет эту лазейку. Теперь факт допуска человека к работе без подписанного трудового договора – это самостоятельный состав правонарушения. Важно помнить, человек приступил к делу, значит, у вас есть ровно сутки, чтобы оформить все документы.
1: Главное новшество законодательства – выделение в отдельную норму фактического допуска работника к работе без письменного трудового договора. Это означает, что нарушение фиксируется не в момент подписания приказа, а в момент, когда сотрудник приступил к своим функциям.
2: Местное время.
1: Тысячного ребенка, который появился на свет в этом году в Могилеве, зарегистрировали в городском ЗАГСе. Это девочка Полина, третья в семье. Кстати, мальчиков и девочек родилось с начала года примерно поровну. Двоен зарегистрировано 10. Были с начала года могилевские семьи, где родился 8-й и 9-й ребенок.
5: Год белорусской женщины.
1: Белорусские женщины прекрасны в любой роли. Это доказал первый республиканский конкурс «Автоледи», который принимал Могилевский институт МВД. Праздник красоты и мастерства объединил две знаковые темы – 110-летие белорусской милиции и год белорусской женщины. Участницы со всей страны проверяли свои знания правил дорожного движения, водительское мастерство и проявляли креативность. С подробностями конкурса наш корреспондент Анатолий Шпильков.
6: Женщина за рулем – синоним аккуратности или все же скепсиса. В Могилевском институте МВД «Автоледи» развеяли дорожные стереотипы. Девушки ловко маневрировали на автодроме, где важен каждый сантиметр и каждая доля секунды. К примеру, у Татьяны Ефременко, преподавателя Могилевского института МВД, 9 лет водительского стажа. На конкурсе прошла проверку на прочность.
7: У каждой девушки свой стиль вождения, скажем так. Кто-то немножко резвее управляет автомобилем, кто-то немножко как беспокойнее, медленнее, где-то уступают. Я на дорогах очень спокойна. То есть я лишний раз лучше убежусь в том, что нету машины, допустим, на перекрестках. Остановлюсь, посмотрю по сторонам, уступлю дорогу. Теорией и практикой на дорогах конкретно мы доказываем то, что мы девушки наравне с мужским полом.
6: Еще один важный этап – первая помощь при ДТП. Локация у самолета на стадионе превратилась в условное место аварии. И здесь уже не до шуток. Нужно мгновенно сориентироваться, остановить кровотечение, зафиксировать травмы и спасти человеческую жизнь. Поделилась представитель УВД Минского облсполкома Татьяна Залевская.
8: Я, наверное, доказываю сама себе, что мы, как и мужчины, на уровне одном. Да, мы должны управлять и автомобилем, потому что дети на нас. Моя служба обязывает меня быть постоянно за рулем. Поэтому как-то даже не обсуждалось, мне предложили, я согласилась, потому что понимаю, что это классно. Это доказывает нам всем, наверное, что мы одно целое. Милиция, сотрудники, девушки, сотрудники мужчины и водители.
6: Но даже выполняя мужские задачи, они остаются женщинами, обаятельными и творческими. Талантов у автоледи не меньше, чем водительского мастерства. Вдохновителем конкурса стал белорусский Союз женщин МВД совместно с офицерским собранием Могилевского института при поддержке ГАИ, отметил начальник Могилевского института МВД Роман Романчук.
9: Министерство внутренних дел поддержало нас, и было принято министром решение о том, что этот конкурс будет проводиться на территории Могилевского института, но с участием представителей всех подразделений органов внутренних дел республики. Они, конечно же, покажут свое отношение, свою любовь к транспорту, к своей профессии, к своей родине.
6: Титул «Автоледи» завоевала представительница Могилевского института МВД Анна Деминская. Первый республиканский конкурс показал, что безопасность на дорогах нашей страны в надежных и очень красивых женских руках.
1: Что интересного происходит в районах области, радио Могилев расскажет вам завтра в 6:40. Следите за эфиром.
2: Актуальные новости.
10: новости и оперативные репортажи с места событий. Все самое важное и интересное из жизни районов. Ежедневно по будням в 6:40 утра в программе «Местное время» на радио «Могилев».
11: Наши хиты.
12: Сейчас смотришь.

0: Могилеве 7 часов.
1: Начало часа представляет Беларусьбанк.
2: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард» Беларусьбанка и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76. Новости.
3: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Реализация совместных проектов союзного государства – это прежде всего системная работа по самым различным направлениям, которые сегодня дают ощутимый результат от сферы космоса до здравоохранения. Об этом рассказал руководитель представительства постоянного комитета СНГ в Минске Анатолий Макаревич в эфире телеканала СТВ. Он заявил, что союзное государство – уникальное интеграционное образование. Подобной практики в мире больше не существует. И очень важно, что благодаря реализации различных программ «Красный нитью проходит идея сохранения исторической правды с тем, чтобы молодое поколение знало общую историю, историю СССР, где прописаны незыблемые истины. Тема разных прав для граждан двух государств также остается одной из важнейших. Свобода передвижения по территориям, выбор места жительства, решение вопросов трудоустройства, медицинского обслуживания. Сегодня экстренная медицинская помощь оказывается абсолютно бесплатно белорусам в России и россиянам в Беларуси. И это хороший результат, отметил Анатолий Маркевич. Как только в странах Европы начали разрушать памятники воинам-освободителям, стало ясно, быть беде, отметил консультант Главного управления идеологической работы Министерства обороны Беларуси генерал-майор запаса Сергей Бобриков на заседании секции «Идеология неонацизма как угроза цивилизованному миропорядку в контексте эскалации международной напряженности» Международного форума союзного государства «Великое наследие. Общее будущее», передает Белта. В этих странах характер настоящей пандемии приобрело уничтожение советского мемориального наследия, эксгумация самым варварским способом тел захороненных советских воинов-освободителей, сказал Сергей Бобриков. Митинг «Реквием. Звон скорби», посвященный Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа, пройдет сегодня в Могилеве. Памятное мероприятие начнется с минуты молчания в 12 часов на мемориальном комплексе «Буйническое поле». Ожидается, что в акции примут участие представители руководства области и города, депутаты, представители общественных объединений и политических партий, молодежь и жители областного центра. Также в рамках мероприятия будет дан старт международному молодежному патриотическому проекту «Дорогами памяти и славы». Малая Родима, код молодости, о том, какие локации будут работать на республиканском празднике Купалья в Александрии 11 июля, журналистам рассказал начальник управления культуры Могилевского облсполкома Александр Жигун. Молодежную площадку сформируют 25 учреждений образования региона, плюс российские учреждения образования. БРСМ на площадке представит локацию «Код молодости. Память. Сила. Традиции». Будет работать свято цирка. Неподалеку оборудуют полевой кинотеатр, а также площадку Могилевского областного театра «Кукол». Также будут представлены тематические площадки Могилевского областного управления департамента охраны и лесхозов Могилевской области. Во время фестиваля можно будет посетить экспозицию «Малая Родима» и побывать в классе, в котором учился Александр Лукашенко. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем плюс 24, плюс 29. Сейчас в Могилеве плюс 21. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет. А свод напоминает, будьте бдительны у воды. В случае ЧП звоните по телефону 112.

Доброго утра желаю всем. Сегодня 22 июня, понедельник. Вот и давайте вместе наполнять этот день отменным настроением, приятными событиями. И как всегда на волне радио Могилев нас ждут любимые исполнители только с хитами. Совсем скоро Авалон Рокстон. С Костей Лакостой перевернем календарь. Раньше всех оставлю место Владимиру Преснякову, с ним поднимемся выше облаков. Ну что ж, утро понедельника, с вами буду встречать я, Олеся Маскина. Доброго начала дня.

0: Молодежи легко. Есть свободное время. Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Белбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Белбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на belbet.by или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.

0: Друзья, сегодня 22 июня, та дата, которую не забыть никогда. Она останется в памяти всех, так как имеет отношение практически ко всем семьям, живущим в нашей стране, особенно к старшему поколению. Сегодня день памяти и скорби. 85 лет прошло с начала Великой Отечественной войны. Хочется сказать спасибо нашим предкам. Мы никогда не забудем мужество и волю к победе и неутомимый оптимизм, который помог преодолеть все тяготы жестокой войны и, конечно же, вернуть мир. Ну а на радио Могилев с сегодняшнего дня и по 3 июля будет проходить марафон памяти «Живые истории мужества», который посвящен этому дню. В нашей студии будут историки, представители силовых структур, депутаты, артисты, общественная деятельность, деятели, работники предприятий. Вот они расскажут о буйническом поле, о подвиге батальона капитана Владимирова, о подпольщиках и мирных жителях, которые стойко держали оборону. Также мы будем петь песни военных лет и читать стихи, а в социальных сетях к радиомарафону может присоединиться абсолютно каждый. Размещайте свои истории, видеоролики с исполнением песен и стихов о Великой Отечественной войне, фото своих героев под единым хэштегом «Живые истории мужества» и отмечайте обязательно радио Могилев.
1: Радио Могилев.

0: 22 июня по Могилевской области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +24, +29.
1: Наши хиты.

До плюс 29 обещают сегодня синоптики. Ух, пошла жара. И, к слову сказать, странные мы люди, когда льет дождь, хотим, чтобы он прекратился. Нет дождя. Ой, как же плохо. Холодно, хотим тепла, а когда жара, ждем прохладу. Так уж мы устроены. Кстати, как легче пережить жару, поговорим об этом чуть позже.

0: Ребят, говорила уже, что нас сегодня ждет плюс 29, а может быть и больше. В общем, что нужно делать, как себя спасать в такую жару. Кондиционер, понятное дело, спасет не всех, так что готовимся. Первое, пить воду, не соки, не кофе, не чай, а воду, обычную воду. Увлажнять воздух не забывайте каждые 5 минут, ну или хотя бы час, ладно. Есть холодное, то есть овощи, рыбу, йогурт, это все подойдет. Жирное и тяжелое оставите на другие времена. Не забывайте про кепки и панамы, берегите свои головы. Одежда лучше, конечно, только светлая. Вода всегда с собой, спорт и тяжелый труд, как я уже сказала, куда-нибудь подальше переместите на другие дни. Ну а если вдруг кому-то плохо, срочно нужно найти тенек, обрызгать водой или вызвать скорую помощь. И да, про кондиционер еще раз скажу. Это круто, но лучше не надеяться только на него. Пейте воду, не геройствуйте. В общем, всем хорошего дня и легкого понедельника.
1: Новинка на радио Могилев.

0: Могилеве 8 часов.
1: Начало часа представляет Беларусьбанк.
2: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард» Беларусьбанка и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
3: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил обращение соотечественникам по случаю Дня всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. 22.06.41. Цифры, выжженные в памяти белорусского народа, как самая страшная дата в истории. Дата вторжения в страну гитлеровской армии, собранной со всей Европы, в целях завоевания жизненного пространства для объявивших себя высшей расой нацистов. Это начало масштабной зачистки восточноевропейской территории с экспериментами над людьми, казнями, пытками и массовыми убийствами беззащитных жителей, стариков, женщин, детей, говорится в обращении. Александр Лукашенко напомнил, что война, пришедшая на нашу землю 85 лет назад, забрала жизнь каждого третьего и поломала судьбы миллионам белорусов. Мы помним, как долгие 1132 дня сражалась оккупированная республика, истекая кровью непокоренных и несломленных героев-подпольщиков, партизан и мирных жителей, отметил белорусский лидер. Беларусь сегодня в 12 часов почтит память погибших в годы Великой Отечественной войны общенациональной минутой молчания, сообщает Белта. В эфире ТВ и радио, в воинских коллективах, на улицах, площадях и других общественных местах страны скорбным эхом прозвучат удары метронома и мелодия реквиема. В это же время во всех храмах будет дан колокольный набат, а транспорт подаст сигнальные гудки. В некоторых местах приостановится движение. Надо как можно быстрее остановить конфликт в Украине, но Европа пока к этому не готова. Об этом заявил государственный секретарь Совета Безопасности Александр Вольфович в эфире телеканала «Беларусь-1». По словам Александра Вольфовича, новые поставки европейского вооружения Украине, о чем договорились страны Большой Семерки, вызовут дополнительное напряжение. Это, как подчеркнул госсекретарь, подрыв стратегической стабильности и безопасности на всем европейском континенте. То, что происходит сегодня в Украине, уже затрагивает и Польшу, и Литву, Латвию, даже Финляндию. Те же беспилотные летательные средства Украины, которые спонсируются европейскими руководителями, летят через территории европейских государств, падают, и это вызывает определенное напряжение у мирного населения, вызывает определенные вопросы безопасности по отношению к гражданам этих государств, отметил Александр Вольфович. И в завершении купалья с речным путешествием. Одной из необычных площадок праздника купалья Александрия собирает друзей станет паромная переправа через Днепр, передает официальный телеграм-канал фестиваля. 11 июля гости смогут отправиться на противоположный берег реки, где их встретят творческие коллективы, народные песни под баян и настоящая атмосфера белорусского гостеприимства. А еще участников переправы ждет дегустация знаменитых шкловских огурцов, одного из гастрономических символов района. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем плюс 24, плюс 29. Сейчас в Могилеве плюс 20.
4: Вы замечали, оптимизм – такая штука заразная, и это тот случай, когда подцепить вирус даже полезно. Общаешься с теми, кто улыбается, и сам невольно начинаешь верить, что все получится. Так что держите наш рецепт продуктивного дня. Пригоршня позитива, щепотка драйва и целый плейлист отличных треков. Ну и главное, что вы с нами вместе, и сами знаете, можно и горы свернуть, и кофе вкуснее, и вообще все хорошо. Это Радио Могилев, у микрофона по-прежнему Олеся Маскина. Наидобрейшего утра, легкого понедельника вам, дорогие.

0: Чего так напрягаемся?
1: Зачем тратить столько времени?
2: Зачем куда-то ехать?
3: Не нужно так усложнять. Удобнее переводить деньги мгновенно онлайн в iParitet. Паритет банк. С нами удобно.

Жара не пройдет, эко-климат спасет. Кондиционеры ведущих брендов для дома, офиса и производства. Доступно в рассрочку. Эко-климат – качество, которому доверяют. Могилев, проспект Пушкинский, 25.

сегодня, друзья, напомню, понедельник, а это значит, что если вы прямо сейчас не в отпуске и не сидите с удочкой на берегу, то дачные подвиги откладываем до пятницы. Честно, грядки никуда не убегут, сорняки подождут, ну а лопата никуда не денется. Зачем мучить себя с утра пораньше мыслями о прополке, даче и так далее, когда можно просто сказать, это все задача для моего, возможно, пятничного вечера или субботнего утра. Пожелаю всем продуктивной недели без лопат и тяпок. Ну а если кто-то все-таки поедет на дачу сегодня, считайте, что вы герой-экстремал.

0: 22 июня по Могилевской области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +24, +29.
1: Наши хиты.

Братья Гримм про лето. Что такое лето? О, лето — это такой волшебный период, когда ты просыпаешься в 5 утра от того, что солнце светит прямо в глаза. Это время, когда шашлыки, мне кажется, самые вкусные. И главное, лето — это когда ты думаешь, что оно бесконечно, а оно — бац, и уже сентябрь, так что не пропустите его. Кстати, сегодня, 22 июня, у нас самый длинный день в году. Астрономическое лето вступило в свои права, и это значит, что световой день продлится целых 17 часов и 7 минут. Это же практически целые сутки, чтобы успеть, знаете, все, что мы когда-то откладывали. Ну, а ночью темно будет всего ничего 6 часов 52 минуты. Так что пользуйтесь моментом, ловите солнце, и пусть этот самый длинный день принесет вам только хорошие новости.

0: А вот так. И это десятка.
1: А вот так.
2: И уже 14.
3: А если так, уже 14 и 4.
1: Так это рыба.
3: Нет, это альфа.
4: Альфа. Все удачно вкладывается. Безотзывный альфа-вклад со ставкой до 14,4% годовых. Подробности на Альфа-Банк Бай и по номеру 198.
5: Радио Могилев.

0: Большая распродажа Dongfeng. Грандиозные скидки на весь модельный ряд. Например, вместительный кроссовер Shine GS в богатом оснащении за 59 900 рублей. И белорусский кредит от 0,9% до 10 лет от банка-партнера. Можно без аванса. Успей забрать. Подробности по телефону А1-591-400 и на сайте Dongfeng.by.
1: Заказать рекламу на радио Могилев сегодня?
2: Это базовый минимум.

Со слов «Свой день я тебя люблю», другие чашки кофе, а кто-то предпочитает на завтрак крепкий черный чай, который тоже помогает проснуться и взбодриться. Но вообще, знаете, споры о том, что лучше, не имеет смысла. Каждый выбирает, что ему нужно, и пока есть выбор, это же просто прекрасно. Одно остается неизменным – это радио Могилев, под звуки которого всегда здорово просыпаться, работать и отдыхать в том числе. Ну что ж, далее продолжит серебро наше утро. Надеюсь, вам понравится. А потом еще и Никита Белько, и дождемся Анну Османову со свежей порцией новостей.

0: Начало часа представляет Беларусьбанк.
1: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард» Беларусьбанка и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76. Новости.
2: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил обращение соотечественникам по случаю Дня всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. 22 июня 41-го. Цифры, выжженные в памяти белорусского народа, как самая страшная дата в истории. Наша память – щит, которым мы сдерживаем агрессию воинствующего реваншизма. Расследование уголовного дела о геноциде белорусского народа является актом справедливого суда над преступлениями, не имеющими срока давности, подчеркнул президент. Мы, наследники победителей, обязаны всегда защищать историческую правду, беречь память о героях той войны и прививать своим детям иммунитет против идеологии исключительности и превосходства наций, учить их гордиться великим подвигом советского народа, который подарил нынешним поколениям жизнь, мир и свободу. В год 85-летия начала Великой Отечественной войны и легендарной обороны Могилева радио «Могилев» запускает специальный марафон «Живые истории мужества». Героическая оборона Могилева стала испытанием на стойкость и человечность. Солдаты и жители города встали на защиту родной земли, отдав силы и жизни ради будущего. Когда мы говорим об обороне Могилева, нужно понимать, что это первая организованная защита на территории Беларуси. Это беспрецедентный пример мужества, когда в одних рядах плечом к плечу сражались и бойцы Красной Армии, и народное ополчение. Подчеркнул участник радиомарафона «Живые истории мужества», председатель постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, доктор исторических наук, профессор Игорь Марзалюк.
3: Могилев – это еще пример того, как нужно любить свою страну и свой город, потому что, когда мы с вами выезжаем на Буническое поле и видим остатки всех этих укреплений, мы должны понять, что все это было создано руками горожан, руками тех людей, которые жили рядом, были рядом. И это пример того, что даже в самой сложной ситуации,

0: враг пришел на твою землю, и причем пришел кроваво и эффектно, когда такая часть территории страны уже занята, вместе с тем ты не имеешь права поднимать руки. Вот это самое важное. Ну и давайте помнить, что Могилевское и Гомельское ополчение – это первое народное ополчение, созданное в 1941 году.
1: О происшествиях. Смертельное ДТП с несовершеннолетним. Накануне вечером на втором километре автодороги Кличев-Смолярня-Буднев 16-летний парень, по предварительной информации, находясь за рулем Opel Astra, не справился с управлением, съехал в левый по ходу движения кювет и опрокинулся. Об этом сообщили в управлении ГАИ облсполкома. В результате его пассажир-ровесник погиб на месте. Еще одна девушка с травмами госпитализирована в больницу. По данному факту проводится проверка. Все обстоятельства устанавливаются. Более 120 человек сдадут централизованный экзамен по государственным языкам в резервный день. Об этом Белта сообщил директор Республиканского института контроля знаний Дмитрий Миронов. Всего централизованный экзамен по русскому и белорусскому языкам сегодня напишет 121 человек. Для сдачи русского языка зарегистрировался 101 человек. Для сдачи белорусского языка 20, проинформировал Дмитрий Миронов. Также сегодня пишут тесты и 165 участников централизованного тестирования. 149 человек сдадут русский язык, 16 – белорусский. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем плюс 24, плюс 29. Сейчас в Могилеве плюс 20.
2: Летний понедельник продолжается. Доброго утра всем, кто не в отпуске, всем, кто уже на рабочих местах и всем тем, кто еще добирается до офиса. Не забывайте ловить солнце в перерывах, улыбайтесь прохожим и помните, любой день недели может быть классным. Ну а мы с вами, как всегда, заряжаемся бодростью, отличной музыкой. Олеся Маскина в студии Радио Могилев. Всем отличного начала дня.

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
1: Жара не пройдет, эко-климат спасет. Кондиционеры ведущих брендов для дома, офиса и производства. Доступно в рассрочку. Эко-климат, качество, которому доверяют. Могилев, проспект Пушкинский, 25.

«Полюби все мои сладости» поет только что Мартин. И тут возникает вопрос, а почему одни пары живут душа в душу по 30 лет и больше, а другие разбегаются через полгода? Не только я об этом подумала, ученые тоже решили докопаться до истины. И знаете, что они выяснили? Провели опрос среди пар, которые вместе уже в среднем 28 лет. Серьезный стаж, да? Ну и попросили каждого рассказать про свой характер, а потом про характер партнера. И оценили все от эмоциональности до смелости. И вот какой сюрприз. Оказалось, что для долгой и счастливой жизни важны всего лишь две вещи, чтобы у нас совпадали моральные ценности и уровень любопытства. Ну, а все остальное, типа там привычки, режимы, любовь к порядку или бардаку, вообще не играет роли. Что еще забавно? Чем дольше люди живут вместе, тем точнее супруги описывают характеры друг друга. Ну, логично. За 30 лет можно изучить друг друга вдоль и поперек. Так что вывод какой? Ищите того, с кем вам по пути, в ценностях и в жажде познания. А остальное – дело наживное.

0: 22 июня по Могилевской области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +24, +29.
1: Наши хиты.

Друзья мои, мы можем многое, нужно только постараться, правда? И несмотря на то, что сегодня понедельник, первый день рабочей недели, на самом деле ничего в этом страшного нет. А что же день грядущий нам готовит? На самом деле энергетически очень сильный день в этот период. Нужно быть крайне осторожным, ведь энергию этого дня тяжело направить в нужное русло. Но я уверена, у вас все получится. А успех приносит мелкие рутинные дела, либо достижение давно запланированных целей. Вот так-то, да? Если откладывали и не хотели за что-то браться, но надо, значит надо. А новые как раз-таки дела лучше оставить на другой день. Зато удачный день для каких-то тоже домашних дел. Так что, пожалуйста, занимайтесь. Ну а подробнее, как всегда, совсем скоро для каждого знака зодиака у Иры Александровой.

0: улица.
1: Зачем из дома вышли?
2: Не тратьте время.
3: Зачем эти сложности?
4: Не нужно ехать в банк. Удобнее заказать карту онлайн by Паритет и платить везде, где нужно. Паритет банк. С нами удобно.
5: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу. Обновляйте интерьер легко с Пинскдрев.
6: Оценить до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
7: А вот так... И это десятка.
8: А вот так?
9: И уже 14.
8: А если так,
9: уже 14,4.
8: Так это рыба.
9: Нет, это альфа.
10: Альфа. Все удачно вкладывается. Безотзывный альфа-вклад со ставкой до 14,4% годовых. Подробности на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
11: Алиса. Как заказать рекламу на радио Могилев?
12: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Друзья, напомню, что сегодня 22 июня, та дата, которую не забыть нам никогда. Она останется в памяти всех, так как имеет отношение практически ко всем семьям, живущим в нашей стране, особенно к старшему поколению. Сегодня день памяти и скорби. 85 лет прошло с начала Великой Отечественной войны. Хочется сказать спасибо нашим предкам. Мы никогда не забудем мужество, волю к победе и тот самый невероятный оптимизм, который помог преодолеть все тяготы жестокой войны и вернуть мир. Ну а на радио Могилев с сегодняшнего дня и по 3 июля будет проходить марафон памяти «Живые истории мужества», посвященный 85-летию начала Великой Отечественной войны и легендарной обороне Могилева. В нашей студии будут историки, представители силовых структур, депутаты, артисты, общественные деятели, работники предприятий. Они расскажут о буйническом поле, о подвиге батальона капитана Владимирова, о подпольщиках и мирных жителях, которые стойко держали оборону. Также мы будем петь песни военных лет и читать стихи. Кстати, в социальных сетях к радиомарафону может присоединиться каждый. Размещайте свои истории, видеоролики с исполнением песен и стихов о Великой Отечественной войне, фото своих героев под единым хэштегом «Живые истории мужества» и отмечайте обязательно радио Могилев. Ну что ж, дорогие, на этом, пожалуй, стоит и откланяться. Олеся Маскина была в вашей компании. Всем счастливо и пока-пока.
1: Новинка на радио Могилев.

0: Могилеве 10 часов.
1: Начало часа представляет Беларусьбанк.
2: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард» Беларусьбанка и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76. Новости.
3: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил ветеранов и коллектив военного информационного агентства Вооруженных сил Беларуси «ВОЯР» со знаменательной датой – 105-летним юбилеем издания «Белорусская военная газета во славу Родины». Об этом Белта сообщили в пресс-службе главы государства. Глава государства подчеркнул, что и сегодня на плечах коллектива информагентства лежит огромная ответственность – донести до общества объективную картину событий, показать истинное лицо войны и мира, крепить боевой дух личного состава и воспитывать преданное родине молодое поколение. Военная стратегия Беларуси – не втягиваться в конфликт и обеспечивать безопасность граждан. Об этом министр обороны Виктор Хренин заявил в эфире телеканала «Беларусь-1». Напряжение есть, есть определенные провокации. В большей степени они, конечно, звучат в информационном поле в виде различных угроз и обещаний что-то сделать. Здесь надо смотреть на стратегию. И стратегию четко определил наш президент. Военного смысла втягиваться нам в конфликт или, как говорят, хотят нас втянуть, нет от слова совсем. Конечно же, мы наблюдаем за происходящим. Конечно же, определенные силы мы держим на границе, но в минимальном объеме, для того, чтобы обеспечить прикрытие государственной границы во взаимодействии с нашими пограничниками, сказал Виктор Хренин. Министр обороны подчеркнул, что белорусская армия на своей территории выполняет те задачи, чтобы прежде всего обеспечить спокойствие граждан. Митинг-реквием «Звон скорби», посвященный Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа, пройдет сегодня в Могилеве. Памятное мероприятие начнется с минуты молчания в 12 часов на мемориальном комплексе «Буйническое поле». В акции примут участие представители руководства области и города, депутаты, представители общественных объединений и политических партий, молодежь и жители областного центра. Также в рамках мероприятия дадут старт международному молодежному патриотическому проекту «Дорогами памяти и славы». Купальское Коло станет сердцем ярмарки на празднике Купалья в Александрии, передает телеграм-канал Купалье. Одной из главных точек притяжения выставки ярмарки народного творчества под покровом Купальской Бирогини станет масштабный объект «Купальское Коло». Дополнят структуру торговые ряды и тематические зоны. Александрийская гостина, Могилевщина, Гандлевая суполка и Кермашовый завулок, где будут представлены предприятия, регионы, ремесленники и индивидуальные предприниматели. В рамках ярмарки также предусмотрены концертные и интерактивные программы на сцене, работа аниматоров, мобильных групп и фотозон, а свободное пространство будут использоваться для игровых и вовлекающих форматов. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем плюс 24, плюс 29. Сейчас в Могилеве плюс 21.

500 рублей. Только до конца месяца. Богатая комплектация. Адаптивный круиз-контроль. Автопарковка. Круговой обзор 540 градусов. И многое другое. Льготный кредит от банка-партнера. От 1,9% до 10 лет. Можно без аванса. Успейте. Подробности на Dongfeng Buy. И по номеру А1-591-400.

0: Legends.
1: Давай безлимитный гейминг.
2: Давай. Шеринг.
1: Чатинг.
2: Стриминг.
1: Скроллинг.
2: Киссинг.
1: Лавинг.
3: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.

22 июня по Могилевской области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +24, +29.

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на Видеобел.бай.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Белбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Белбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на belbet.by или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.

0: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 32 32 32.

0: Могилеве 11 часов.
1: Начало часа представляет Беларусьбанк.
2: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард» Беларусьбанка и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
3: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Надо как можно быстрее остановить конфликт в Украине, но Европа пока к этому не готова. Об этом заявил государственный деятель Совета Безопасности Александр Вольфович в эфире телеканала «Беларусь-1». По словам Александра Вольфовича, новые поставки европейского вооружения Украине, о чем договорились страны Большой Семерки, вызовут дополнительное напряжение. Это, как подчеркнул госсекретарь, подрыв стратегической стабильности и безопасности на всем европейском континенте. То, что происходит сегодня в Украине, уже затрагивает и Польшу, и Литву, Латвию, даже Финляндию. Те же беспилотные летательные средства Украины, которые спонсируются европейскими руководителями, летят через территории европейских государств, падают, и это вызывает определенное напряжение у мирного населения. Вызывает определенные вопросы безопасности по отношению к гражданам этих государств, отметил Александр Вольфович. В Беларуси первый укос трав проведен на 89% запланированных площадей. Об этом сообщили Белта в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия. По оперативным данным, на сегодняшний день в стране скошено трав первым укосом на площади 1 255 000 гектаров. Убрано трав 92% от скошенного. Сенажа заготовлена на 48% от плана. Темп заготовки сенажа превышает прошлогодний по всем областям. Так, в Могилевской области заготовлено 1 016 000 тонн. Это 61% от плана. Более 120 человек сдадут централизованный экзамен по государственным языкам сегодня, в резервный день. Об этом Белта сообщил директор Республиканского института контроля знаний Дмитрий Миронов. Всего централизованный экзамен по русскому и белорусскому языкам напишет 121 человек. Для сдачи русского языка зарегистрировался 101 человек, для сдачи белорусского языка 20, проинформировал Дмитрий Миронов. Также сегодня пишут тесты и 165 участников централизованного тестирования. 149 человек сдадут русский язык, 16 – белорусский. Только в Мстиславском районе Могилевской области разрешено посещение леса. Об этом свидетельствует интерактивная карта Министерства лесного хозяйства. В остальных районах Беларуси сохраняются ограничения на посещение лесов. На карте они отмечены желтым цветом. Специалисты рекомендуют перед походом в лес узнать актуальную информацию на официальном сайте Минлесхоза, где оперативно обновляются данные о ситуации в лесах и введении мер ограничительного характера. Интерактивная карта запретов и ограничений на посещение лесов постоянно актуализируется. Также информацию можно уточнить в местных райисполкомах и лесохозяйственных учреждениях. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем плюс 24, плюс 29. Сейчас в Могилеве плюс 24.

0: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
1: Большая распродажа Don Fan. Грандиозные скидки на внедорожную линейку электрокаров. Например, кроссовер Don Fan Vigo с выгодой 4000 рублей. Доступен льготный кредит от 1,9% до 10 лет от банка-партнера. Можно без аванса. Успей забрать. Подробности по телефону А1-591-400 и на сайте Don Fan Buy.

0: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
1: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375 29 605 57 57.
2: Давай в безлимитный гейминг.
3: Давай. Шеринг.
2: Чатинг.
3: Стриминг.
2: Скроллинг.
3: Киссинг.
2: Лавинг.
4: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.

0: Алиса, включи радио Могилев.
1: Хорошо, включаю радио Могилев.
2: Ты совсем замерз? Ну иди ко мне. Все еще мерзнешь. Мне холодно.

0: 22 июня по Могилевской области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем плюс 24, плюс 29.
1: Наши хиты.

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
1: Наши хиты.

0: Комбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: А вот так! И это десятка!
2: А вот так!
3: И уже 14!
1: А если так, уже 14 и 4!
2: Так это рыба!
1: Нет, это альфа!
4: Альфа. Все удачно вкладывается. Безотзывный альфа-вклад со ставкой до 14,4% годовых. Подробности на Альфа-банк Бай и по номеру 198.

22 июня. День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. В 4 часа утра Беларусь первой приняла на себя вероломный удар врага. Над нашим народом нависла невиданная доселе угроза. Угроза полного истребления нас как нации. В их зловещем мире места для нас не было. Каждый третий житель Беларуси сгорел в беспощадном пламени войны. Не было семьи, куда бы ни пришло горе страшной утраты. Уничтожены тысячи населенных пунктов. Всему миру известна трагедия Хатыни. Ее участь разделили сотни белорусских деревень. Тростенец, Красный берег, Азаричи, Дальва, Минское гетто. Эти символы нацистского террора отзываются горькой болью в сердцах миллионов людей. Но, надеясь на легкую победу, враг просчитался. С первых минут войны на всех фронтах завязалась ожесточенная борьба. Героические 32 дня, сражаясь в полном окружении, до последнего бился бессмертный гарнизон Брестской крепости. Земля горела под ногами захватчиков. Руины стреляли в упор. Столь массового партизанского движения, как в нашей стране, еще не знала история человечества. Героизм и мужество бойцов Красной Армии, партизан и подпольщиков и поистине всенародное сопротивление врагу принесли освобождение и долгожданный день победы. Под мирным небом Белоруссии мы черпаем силы в памяти о великом подвиге и благодарим наших отцов и дедов в пламени сражений, отстоявших Родину. Сегодня они все, и мертвые, и живые, с нами, потому что мы помним о них. Вечная память павшим, павшим за Родину. В Белоруссии минута молчания.

0: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Только что состоялась всебелорусская минута молчания. Таким образом, в нашей стране почтили память погибших в годы войны. Ко дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа приурочили и патриотическую акцию «Звон скорби» на мемориальном комплексе «Буническое поле». В акции принимают участие представители руководства области и города, депутаты, представители общественных объединений и политических партий, молодежь и жители Могилева. Также в эти минуты стартует международный молодежный патриотический проект «Дорогами памяти и славы». В настоящее время особое беспокойство вызывают попытки фальсифицировать историю с целью оправдать нацизм. Об этом говорится в комментарии генерального секретаря ОДКБ Таалатбека Масадыкова в связи с 85-й годовщиной начала Великой Отечественной войны, сообщили Белта в пресс-службе ОДКБ. В наши дни особое беспокойство вызывают попытки обесценить подвиг советского народа, бороться с исторической памятью и фальсифицировать итоги Великой Отечественной войны с целью оправдать нацизм. Долг нашего поколения – донести правду до будущих поколений, объяснить ценность мира, помочь избежать новых трагедий, подчеркнул генеральный секретарь ОДКБ. Китай осуждает любые атаки на мирных жителей и призывает все стороны к сдержанности, заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Го Дзякунь, пишет Ньюсбай. Китай осуждает любые атаки на мирных жителей и призывает все заинтересованные стороны сохранять спокойствие и проявлять сдержанность, а также прекратить атаки на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, заявил Го Дзякунь в ответ на просьбу прокомментировать атаку дрона ВСУ на автобус с детьми в Брянской области. О состоянии детей, пострадавших в Брянской области, накануне проинформировал официальный телеграм-канал Министерства здравоохранения. По состоянию на 21 июня четверо детей, находящихся в отделении РНПЦ детской хирургии, в удовлетворительном состоянии. Им проведены необходимые операции по удалению осколков. Дети пребывают в палатах вместе с родителями. Ребенок, доставленный в Беларусь в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких, пришел в сознание и дышит самостоятельно. Он остается в отделении реанимации под наблюдением специалистов. Вместе с ним находится мама. Послеоперационный период пациенты проведут в центре. Выписка будет возможна только после полного восстановления. Ситуация находится на контроле Министерства здравоохранения. Семья Сикорских из Костюковического района представит наш регион на республиканском этапе конкурса «Властелин села 2026». Он пройдет в рамках праздника Купали и Александрия собирает друзей 11 июля. Накануне в Быхове состоялся областной этап республиканского семейного сельскохозяйственного проекта «Властелин села». За звание лучших боролись 13 сильнейших семейных династий из районов Могилевской области. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем плюс 24, плюс 29. Сейчас в Могилеве плюс 25.
1: В стране 12.03, летний день в разгаре. Это значит, что в голове чаще возникает мысль что-то переделать, перекрасить, снести, построить заново. Именно поэтому мы к вам с новостью. 26 и 27 июня открытие нового магазина «Ома» в торговом центре Sky Mall по адресу проспект Мира, 73. По этому случаю Радио Могилев и магазин «Ома» дарим сертификаты номиналом 50 рублей на покупку в новом магазине на проспекте Мира, 73. Еще раз повторюсь. Широкий ассортимент товаров позволит вам выбрать именно то, что вам нужно, потому что «Ома» — это крупнейшая сеть стройматериалов, инструментов, товаров для дома, сада и огорода. Что же нужно сделать, чтобы заполучить сертификат? Просто все. Я даю вам три факта про магазин «Ома», а вы угадываете, какой факт неправды. Соответствующую цифру шлете на наш Viber 44-56-86-176. Но если считаете, что ни в каком факте я вас не обманула, все чистая правда, то на Viber шлете цифру 0. Ну и пусть третий правильный ответ на нашем вайбере принесет отправителю подарок. Сертификат в новый магазин «Ома» номиналом 50 рублей. Итак, факты. Первое. «Ома» выпускает товары под собственными торговыми марками. Второй факт. Компания основана в марте 1992 года. В самом начале штат состоял всего из 5 сотрудников. И третье. Сейчас ООО «Ома» входит в состав крупного финского холдинга, развивающего сеть дэй-магазинов по всему миру. Вот они и были три факта. Теперь жду ваши варианты на наш Viber. Еще раз напомню, через 44-56-86-176. Поехали.
2: Радио «Могилев».

0: Давай безлимитный гейминг.
1: Давай. Шеринг.
0: Чатинг.
1: Стриминг.
0: Скроллинг.
1: Киссинг.
0: Лавинг.
2: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.

0: 高くや。
1: Куда собрались?
2: Вам заняться нечем.
3: Зачем эти трудности?
4: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет банк. С нами удобно.
5: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
6: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу. Обновляйте интерьер легко с Пинскдрев.
7: От 11 до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.
8: Большая распродажа Dongfeng. Грандиозные скидки на весь модельный ряд. Например, седан C-класса Shine в богатом оснащении с автоматической коробкой передач за 52 500 рублей. И белорусский кредит от 0,9% до 10 лет от банка-партнера. Можно без аванса. Успей забрать. Подробности по телефону А1-591-400 и на сайте Dongfeng.by.
9: Радио Могилев.

22 июня по Могилевской области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +24, +29.

0: стране 12.33. Несмотря на начало рабочей недели, человечество не забывает думать о том, что ремонт сам себя не сделает и участок сам себя не украсит. Хотя и тут в магазине Ома есть подручные средства. В общем, новость для тех, кому не терпится что-то переделать и что-то перестроить. 26 и 27 июня открытие нового магазина Ома в торговом центре Sky Mall по адресу проспект Мира, 73. По этому случаю радио Могилев и магазин Ома дарят сертификаты номиналом 50 рублей на покупку в новом магазине на проспекте Мира, 73. Каждый будний день с понедельника по пятницу. А широкий ассортимент товаров позволит выбрать именно то, что вам нужно, потому что Ома – это крупнейшая сеть стройматериалов, инструментов, товаров для дома, сада и огорода. Что же нужно сделать? Вы слушаете факты, угадывайте, в каком из них я вас обманула. Ну и если думаете, что нигде не обманула, шлите цифру 0 на наш Вайбер через 44-56-86-176. Ну и пусть сегодня третий правильный ответ на нашем Вайбере принесет отправителю подарок. Сертификат в новый магазин Ома номиналом 50 рублей. Итак, напоминаю факты. Первый. Ома выпускает товары под собственными торговыми марками. Второй факт. Компания основана в марте 1992 года. В начале штат состоял из 5 сотрудников. И третье. Сейчас Ома входит в состав крупного финского холдинга, развивающего сеть D-магазинов по всему миру. Вот теперь жду ваши варианты на наш Вайбер. И напоминаю, на кону сертификат номиналом 50 рублей. Уж совсем скоро выберем победителя.
1: Радио Могилев.

0: Жара не пройдет, эко-климат спасет. Кондиционеры ведущих брендов для дома, офиса и производства. Доступно в рассрочку. Эко-климат, качество, которому доверяют. Могилев, проспект Пушкинский, 25.
1: Радио Могилев.

12.50 на часах, это значит, что пришла пора определяться с победителями. Напомню, что я прямо сейчас разыгрываю сертификат на 50 рублей в новый магазин Ома в торговом центре Sky Mall по адресу Проспект Мира, 73. Откроется он 26 и 27 июня, так что готовимся. Ну и, конечно, напомню, что я давала вам факты, три факта, но вам нужно было угадать, в каком из них я вас обманула. Ну, а если не обманула, то представьте цифру 0 на наш Вайбер. Итак, давайте пробежимся по фактам. Ома выпускает товары под собственными торговыми марками. Здесь я вас не обманула. Это на самом деле так. Самые известные сухие смеси Wander, электроинструменты Werker и ручной инструмент Your Tools. Далее, второй факт. Компания основана в марте 1992 года. Штат поначалу составлял 5 сотрудников. Сегодня сети работает более 2000 профессионалов. Здесь я вас тоже не обманула. Далее, третий факт. Сейчас ООО Ома входит в состав крупного финского холдинга, развивающего сеть ДМ-магазинов по всему миру. И это тоже чистейшая правда. Как итог, вы должны были прислать цифру 0. Ну и мне остается лишь найти того самого третьего счастливчика на нашем Вайбере. Я с удовольствием поздравляю. Та-да-дам! Вас, Елена, абонент МТС 4191, последние цифры. Вам достается сертификат номиналом 50 рублей на покупку товаров в новом магазине Ома в торговом центре Sky Mall на проспекте Мира, 73. Напомню, широкий ассортимент товаров позволит выбрать именно то, что вам нужно, потому что Ома — это крупнейшая сеть стройматериалов, инструментов, товаров для дома, сада и огорода. И напомню, открытие магазина Ома в торговом центре Sky Mall на проспекте Мира, 73, состоит

0: состоится 26 и 27 июня. Там мы встретимся. Ну и еще и сертификат мы будем разыгрывать завтра с 12 до 13. Так что присоединяйтесь.
1: Наши хиты.

0: Комбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Могилеве 13 часов.
1: Начало часа представляет Беларусьбанк.
2: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард» Беларусьбанка и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
3: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам второго международного форума союзного государства «Великое наследие. Общее будущее». Об этом БелТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Глава государства отметил, что на фронтах Великой Отечественной в едином строю в борьбе с нацизмом сражались представители всех республик Советского Союза. Сегодня наша первостепенная задача – защитить историческую правду, уберечь ее от тех, кто переписывает историю, сносит памятники героям, пытается передать забвению подвиг наших отцов и дедов. Особая роль в сохранении памяти принадлежит молодежи, которой предстоит жить, трудиться в современном мире, опираясь на заветы предков, и передать эту эстафету следующим поколениям. Девиз форума «Великое наследие. Общее будущее» призывает нас идти вместе во имя настоящего и будущего наших государств, во имя мира на родной земле, подчеркнул белорусский лидер. По делу об ударе дрона по автобусу с белорусским

0: украинскими детьми в Брянской области опрошены все свидетели. Об этом заявил журналистам государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович сегодня после возложения руководством силовых структур цветов на площади Победы в Минске, передает Белта. Неважно, чей это автобус, белорусский, российский или какого-то другого государства, это автобус с мирными жителями. Но тот, кто совершил этот удар, пытался создать повод для того, чтобы столкнуть Беларусь с Украиной, спровоцировать какую-то нехорошую ситуацию, отметил госсекретарь. Он указал на то, что президент держит ситуацию на самом жестком контроле. Все факты будут проанализированы. Уже опрошены все свидетели и те, кто был в автобусе. Есть уже определенные, скажем так, моменты, о которых будет доложено главе государства. Решение будет принято. Но втянуть Беларусь в конфликт не получится. Мы за мир, благоразумие, за решение всех вопросов дипломатическим путем, подчеркнул Александр Вольфович. Событиям в мире. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что принял решение покинуть свой пост. По его словам, новый глава правительства будет назначен к сентябрю. Об этом пишет Белта со ссылкой на газету The Guardian. Политик заявил, что выборы нового премьера начнутся 9 июля. Его преемника планируют избрать до возобновления работы парламента в сентябре. Решение Стармера последовало на фоне затяжного внутрипартийного кризиса. Он возглавлял правительство Великобритании почти 2 года. Могилев Дня города. В середине этой недели жителей и гостей ждет интересная праздничная программа. Самыми насыщенными будут выходные дни. Так, в субботу, 27 июня, возле Могилевского горисполкома откроют стелы, символизирующие побратимские отношения между Могилевом, Челябинском и Екатеринбургом. Дополнит убранство города открытие Ярославского дворика. В Комсомольском сквере пройдет фестиваль мороженого. В парке Подниколье в 13 часов состоится фестиваль воздушных змеев, а в 23:15 всех приглашают на ночь большого кино. На площади Единства пройдут разнообразные концертные программы. Финал дня – большой концерт на площади Славы с участием российских музыкальных исполнителей и диджеев в 19 часов. А в 23 часа небо над городом окрасит праздничный фейерверк. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем плюс 24, плюс 29. Сейчас в Могилеве плюс 25. Новости!
1: Привет, Мобед! Слушай и поздравляю, поздравляй, слушай!
2: Еще раз здравствуйте. В стране уже 13 часов 4 минуты. Чувствуете, чем пахнет? Правильно, обедом. Не отказывайте себе в витаминках. Лето, этим нужно пользоваться. Ну а в студии параллельно я, Ира Александрова, с радостью напоминаю вам о том, что именно сейчас пора бы уже написать нам, рассказать о людях, которым вы неровно дышите, без которых жизнь не мила, поздравить или передать кому-то привет, поддержать морально или, может быть, поругаться. Значит, понаябедничать, в конце концов, отвести душу, выплеснув все свои эмоции в послании, которые я, как истинная фанатка своего дела, передам в срочном порядке и тому, кому скажете, и кто этого заслужил. Итак, пишите на номер 9940 и на Viber 44-56-86-176. Подключайтесь к нашему общению.
1: Привет в обед, слушай и поздравляй, поздравляй и слушай.

Большая распродажа Dongfeng. Грандиозные скидки на весь модельный ряд. Например, вместительный кроссовер Shine GS в богатом оснащении за 59 900 рублей. И белорусский кредит от 0,9% до 10 лет от банка-партнера. Можно

0: Без аванса. Успей забрать. Подробности по телефону А1-591-400 и на сайте domfanbuy.
1: 27 июня в честь Дня города Могилева компания А1 и Могилевский горисполком приглашают на масштабный опен-эйр с А1 в ритме города М. На площади Славы летний вайб будут создавать диджей Крайс, Свенки Тюнс и Леша Свик. А на площади Единства гостей ждут фотозона, квиз, подарки и концерт от участников проекта «Фактор Бай Дети». Вход на обе площадки свободный. Встречаемся 27 июня. Проведем день с А1 в ритме города М.

Продолжается 13 час, и кто сказал, что цифра 13 какая-то неприятная? Очень, на мой взгляд, хорошая. Обеденный перерыв в самом разгаре. Многие сейчас наслаждаются вкусной едой, надеюсь, и полезной одновременно. Так что приятного аппетита всем, кто обедает. Ну и терпения всем, кто работает, не покладая рук. А у нас привет в обед и ваше сообщение. Желаю удачного дня и хорошего настроения Ольге Борщаковой. Больше улыбайся, тебе очень идет твоя улыбка. Это коллега написал. Далее привет любимому Жукову Владимиру. Больше оптимизма. Скоро станешь папой, и жена Ирина. Такое вот приятное известие. Владимир, небось, там обедая потерял все вилки, ложки, из рук повываливались. Но новости хорошие, это здорово. Далее передаю огромные привет и поздравления с днем рождения Ахматовой Анне. Желаем ей здоровья, успехов, благополучия, огромного счастья, быть всегда веселой, жизнерадостной и счастливой. Любящий коллектив. Анечка, мы с удовольствием тоже присоединяемся к поздравлениям. Пусть у вас все получается и все загадки, заданные вами желания непременно сбываются. Ну что ж, друзья мои, привет в обед продолжается. Сами понимаете, писать это обязательно на 9940 и на Viber через 44 56 86 176.

Напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные утренние часы местами слабый туман и ветер северо-западный. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, и днем плюс 23, плюс 28.
1: Наши хиты.

просто продолжается понедельник, да, стартовать всегда как-то не по себе, что ли, дискомфортно, трудно, но оно того стоит, это нужно преодолеть. И главное, настроить себя правильно, мыслить позитивно. Вы же знаете, да, что мысль материальна, так что верьте в чудеса, и они обязательно сбудутся. Ну, а у нас есть пожелания для ваших близких, которые вы, собственно, и ручкой и написали, отправили наши контакты. А у меня сегодня день рождения, Ириш, поздравь, пожалуйста. Это Сергей пишет. Ну, конечно же, Сергей, я вас поздравляю. Желаю быть счастливым, богатым, добрым, умным и успешным. После вас все будет хорошо. Далее, я очень люблю своего папулю Романа Меренцева. Пожелайте, пожалуйста, ему удачи в пути. Это Алиса написала, город Быхов. У нас на связи Роман. Удачного вам пути. Ну и вам, Алиса, огромный-огромный привет. Далее, доброго солнечного денечка. Привет из Бобруйска. Передайте огромный, самый хороший привет моему мужу Герасимовичу Сергею. Любимый, спасибо, что ты у меня есть. Хватит лежать, пошли в огород. Люблю тебя, твоя Светланка. Всем мира и добра пожелала еще Светланка. Светлана, ну вы не загоняйте там сильно человека, ну сами понимаете, ему ж нужна здоровая спина, носить вас на руках, а то какой там огород? Огород Светлана. В общем, хорошего дня, чем бы там не закончились вот эти вот дебаты по поводу огорода. Я очень хочу, чтобы все у вас было хорошо и улыбчиво. Ну, а мы продолжаем. Привет в обед впереди. Еще, конечно, времени немного, но я уверена, что если вы прямо сейчас напишете, то успеете.

Напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

Со стремительно мы приближаемся к окончанию рабочего времени. 13:46 на часах. И не может не радовать тот факт, что и вечер не за горами. Кстати, не везде, так? Прямо сейчас поздравление летит аж в Кемеровскую область России, город Анжеро-Судженск. Там уже практически вечер, 17:46, да, и на переулке Белорусском уже собираются гости с размахом отметить юбилей

0: впереди. Все самое лучшее, что только есть на этом просторах. Оставайтесь с нами, ну и услышимся после 15.00.
1: Привет в обед, слушай и поздравляй, поздравляй и слушай.
2: Новинка на радио Могилев.

0: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
4: Телефон рекламной службы 32 32 32.

0: В Могилеве 14 часов.
1: Начало часа представляет Беларусьбанк.
2: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард» Беларусьбанка и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
3: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Около 5000 человек приняли участие в патриотической акции «Звон скорби» на Бунчевском поле. 22 июня – это день, который навсегда врезан в генетическую память нашего народа. Об этом во время патриотической акции «Звон скорби» на Бунчевском поле заявил председатель Могилевского облсполкома Анатолий Саченко. Митинг «Реквием» по традиции состоялся на мемориальном комплексе в Могилевском районе. Здесь собрались жители города и области. Представители власти, трудовые коллективы, молодежь, семьи с детьми. Все вместе они почтили память тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. Мероприятие началось с общенациональной минуты молчания. Международный молодежный патриотический проект «Дорогами памяти и славы. Дань героизму. Связь поколений» стартовал сегодня в мемориальном комплексе «Буйческое поле». В этом году участниками проекта стали молодые люди из 22 регионов России и каждого района Могилевской области. В течение 12 дней они будут проходить путь по местам боевой славы Могилевской области, чтобы почтить память павших годы Великой Отечественной войны и прикоснуться к истории страны. В этом году проекту исполнилось 5 лет, и с каждым годом он привлекает все больше ребят. Маршрут проекта в этом году проляжет через Могилев, Кличев, Глузко, Бобруйск, Осиповичи, Бобруйский район, Кировск, Горки, Шклов и Чаусы. В каждой точке запланированы масштабные патриотические и общественные мероприятия. Это будут родовые десанты, открытые диалоги, церемония возложения цветов памятным местам и воинским захоронениям, а также флешмобы, экскурсии на ведущие предприятия региона и концертные программы. Вместе с ребятами в дорогу отправилась тематическая передвижная экспозиция, посвященная обороне Могилева. В Могилеве с 24 по 28 июня организуют праздничные мероприятия, посвященные Дню города. 24 июня пройдет гражданско-патриотический квест и спортивно-развлекательный праздник, который охватит сразу три площадки на улицах Челесницев, Симонова и по бульвару Непокоренных. А в этот же день в городе откроют скалодром. 25 июня состоится концерт заслуженного коллектива Могилевской городской капеллы. 26 июня в 10 часов возле технологического колледжа пройдет народная зарядка. В 18 часов Святого озера начнется концерт и дискотека. В 21.30 на Дубровенке откроют музыкальный фонтан. Самыми насыщенными мероприятия будут выходные 27 и 28 июня. И в завершение. Большую часть Европы охватила сильная жара, что привело к общенациональным предупреждениям об опасности, перебоям в транспортном сообщении и угрозе для дикой природы. Об этом сообщает агентство Reuters. Резкое повышение температуры вызвано движением массы горячего воздуха на север Сахары, которая подпитывается мощной системой высокого давления, известной как африканский антициклон. Метеорологи утверждают, что эта система создает так называемый тепловой купол, который удерживает горячий воздух над Западной и Центральной Европой, и температура повышается день за днем. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные утренние часы местами слабый туман, ветер северо-западный. Температура воздуха ночью +11, +16, днем +23, +28. Сейчас в Могилеве +25.

0: Чего так напрягаемся?
1: Зачем тратить столько времени?
2: Зачем куда-то ехать?
3: Не нужно так усложнять. Удобнее переводить деньги мгновенно онлайн в iParitet. Паритет банк. С нами удобно.

0: Радио Могилев.
1: Чихуахуа. Чихуахуа. Чихуахуа.

0: Мясокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Просто хорошие условия в правильный момент. В «Пинскдрев» при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. «Пинскдрев».
2: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте «Пинскдрев.бай» и по телефону +375 29 605 57 57.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные утренние часы местами слабый туман и ветер северо-западный. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16 и днем плюс 23, плюс 28.
1: Наши хиты.

0: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
1: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
2: Ограниченная партия. Донфэн Бокс за 35 500 рублей. Только до конца месяца. Богатая комплектация. Адаптивный круиз-контроль. Автопарковка. Круговой обзор 540 градусов и многое другое. Льготный кредит от банка-партнера от 1,9% до 10 лет. Можно без аванса. Успейте. Подробности на Донфэн Бай и по номеру А1 591 400.

Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.
2: В Могилеве 15.

0: Начало часа представляет Беларусьбанк.
1: Платить щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард» Беларусьбанка и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года, выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
2: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Побежденный нацизм не должен вновь поднять голову. Делегации Беларуси и России при ОБСЕ выступили с заявлением по случаю 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны. Об этом сообщит Белта со ссылкой на белорусское внешнеполитическое ведомство. Республика Беларусь и Российская Федерация решительно осуждают любые формы героизации нацистского движения, обеления бывших членов организации ВАФНСС и их пособников, а также попустительство проявлением неонацизма. Обе страны выступают против развернутой рядом государств-участников ОБСЕ войны с мемориалами, воинам-освободителям и братскими захоронениями. В Бресте стартовал совместный белорусско-российский патриотический культурно-образовательный проект «Поезд памяти 2026». Он охватывает исторические места Беларуси и России. В этом году проект собрал 200 участников. Беларусь представляют полсотни старшеклассников, в их числе и представители Могилевской области. Пятый сезон совместного белорусско-российского патриотического культурно-образовательного проекта «Поезд памяти» проходит в год 85-летия начала Великой Отечественной войны. В 2025 году в проекте участвовали юные потомки победителей и представители народа всех 15 республик бывшего СССР, сражавшихся с нацизмом. А в 2026-м география участников проекта стала шире. Пассажирами поезда памяти впервые стали в том числе подростки из стран антигитлеровской коалиции. В программе поезда памяти посещение мемориальных комплексов, встречи с ветеранами, историками, государственными деятелями. Происшествием двое дорожных рабочих пострадали в ДТП в Могилевском районе. Как сообщили в ОВД Могилевского облсполкома, сегодня днем 51-летний водитель, управляя автомобилем «Фиат», в крайней правой полосе совершил наезд на двух рабочих, которые шли в попутном направлении к месту выполнения дорожных работ. В результате ДТП 23-летний и 41-летний мужчина с травмами доставлены в больницу. ГАИ рекомендует водителям всегда быть предельно внимательными и осторожными. Пешим участникам дорожного движения, в свою очередь, нужно быть осмотрительными и при отсутствии тротуаров перемещаться по краю проезжей части навстречу движению транспорта. И в завершение. Республиканский праздник Купали. Александрия собирает друзей, который пройдет 11 июля на берегу Днепра в Шкловском районе. В этом году ставит новые рекорды межрегионального сотрудничества. С 12 часов на малоконцертной площадке, которая выступает площадкой Союзного государства, стартует масштабный музыкальный марафон. Для гостей выступят ведущие народные коллективы, профессиональные исполнители Беларуси и зарубежья, звезды эстрады и знаменитые уроженцы Могилевской области. Кульминацией союзной интеграции на малой сцене станет большой концерт «Союзные звезды» в гостях в Александрии. Вместе с партера перед сценой увеличили в два раза до 600 посадочных мест. Во время выступлений на боковые экраны будет идти прямая трансляция, чтобы происходящее на сцене было отлично видно с любой точки площадки. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные утренние часы местами слабый туман, ветер северо-западный. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 23, плюс 28. Сейчас в Могилеве плюс 24.
3: Ну что, в хорошей компании время летит незаметно. На горизонте уже маячит вечер, а значит, под рукой всегда должны быть хиты для вдохновения. На радио Могилев их много, на все вкусы, да и еще и круглосуточно. Это ли не повод брать нас с собой везде и всюду? Ира Александрова, ваша компания в эти минуты. Всем отличного настроения и хорошего продолжения дня.
4: Радио Могилев.

0: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Давай безлимитный гейминг.
2: Давай. Шеринг.
1: Чатинг.
2: Стриминг.
1: Скроллинг.
2: Киссинг.
1: Лавинг.
3: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.

Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации. Топ-новости, шортс,

честь Дня города Могилева компания А1 и Могилевский горосполком приглашают на масштабный опен-эйр с А1 в ритме города М. На площади Славы летний вайб будут создавать диджей Крайс, Свенки Тюнс и Леша Свик. А на площади Единства гостей ждут фотозона, квиз, подарки и концерт от участников проекта «Фактор Бай Дети». Вход на обе площадки свободны. Встречаемся 27 июня. Проведем день с А1 в ритме города М. Жара не пройдет, экоклимат спасет. Кондиционеры ведущих брендов для дома, офиса и производства. Доступно в рассрочку. Экоклимат – качество, которому доверяют. Могилев, проспект Пушкинский, 25.

0: Эксперты отмечают, что музыкальное сопровождение – одна из тех вещей, благодаря которым вы можете каждый свой день сделать невероятным. А также яркие цвета, теплых оттенков могут положительно повлиять на химию тела, а значит, уменьшит стресс, если таковой имеется. Скорая помощь в виде лучшей музыки готова, а дальше вас поддерживать будем, ну и, конечно, задавать ритм. Так что делайте громче.
1: Радио Могилев.

0: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные утренние часы местами слабый туман, ветер северо-западный. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 23, плюс 28. В среду преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, и днем плюс 21, плюс 26. В четверг кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер с сильными порывами. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 15, днем плюс 19, плюс 24. Данные о погоде предоставил Могилев, облгидромет.
1: Наши хиты.

Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу. Обновляйте интерьер легко с Пинскдрев. Оценить до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.

0: 11 часов.
1: Начало часа представляет Беларусьбанк.
2: Платить щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард» Беларусьбанка и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
3: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Беларусь настаивает на важности восстановления сотрудничества с целью недопущения новых жертв миграции на границе с Евросоюзом. Об этом заявила постоянный представитель Беларуси при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Лариса Бельская, выступая на 62-й сессии Совета ООН по правам человека, сообщает Билта. Дипломат обратила внимание, что белорусская сторона разделяет обеспокоенность текущими тенденциями и рисками как для прав мигрантов, так и для соблюдения соответствующих международных обязательств. В Бресте сегодня прошло торжественное мероприятие, посвященное завершению международной акции «Сад памяти» и продолжению создания аллеи памяти, приуроченной к 85-летию начала Великой Отечественной войны, сообщает Белта. Акция «Сад памяти» – масштабная международная инициатива, направленная на увековечение памяти 27 миллионов погибших в годы Великой Отечественной путем высадки деревьев по всему миру. Ежегодно в канун Дня всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны, геноцида белорусского народа, ее кульминация проходит у стен Брестской крепости. «Беллекпром» планирует наращивать поставки продукции в Татарстан. Об этом сообщила журналистам в Минске председатель концерна Надежда Лазаревич перед началом круглого стола с участием представителей белорусских и татарских предприятий легкой промышленности, передает Белта. «У нас очень хорошее взаимоотношение с данным регионом. Мы уже поставляем ряд наименований продукции в Татарстан. Уникальные технологические ткани – наше сырье», отметила Надежда Лазаревич. Одно из перспективных направлений – сотрудничество в производстве школьной формы. Белорусские производители готовы предложить швейным предприятиям Татарстана свои ткани и фурнитуру. И в завершение, в Могилеве с 24 по 28 июня организуют праздничные мероприятия, посвященные Дню города. Так, 24 июня пройдет гражданско-патриотический квест и спортивно-развлекательный праздник, который охватит сразу три площадки на улице Челюскинцев, Симонова и по бульвару Непокоренных. В этот же день в областном центре откроют скалодром. В следующую пятницу в 10 часов возле технологического колледжа пройдет народная зарядка. Вечером у Святого озера начнется концерт и дискотека. А в 21.30 на Дубровенке откроют музыкальный фонтан. Самыми насыщенными на мероприятии будут 27 и 28 июня. Так, в субботу в Комсомольском сквере пройдет фестиваль мороженого. На площади Единства разнообразные концертные программы. Финал дня – большой концерт на площади Славы с участием российских музыкальных исполнителей и диджеев в 19 часов. Завершится праздничный день в 23 часа ярким фейерверком. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные утренние часы местами слабый туман и ветер северо-западный. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 23, плюс 28. Сейчас в Могилеве плюс 24.
4: Ну что, друзья мои, 16.03, конечно, еще чуток, еще немножечко. Мне кажется, именно эти слова сейчас вертятся у вас в головах. И вот это состояние ожидания, готовности в час икс сорваться с нагретых мест и бежать, куда глаза глядят. Друзья,

Мы предлагаем сейчас отбросить все вот эти вот назойливые слова, мысли вот эти, да, ну когда же это, час этот закончится, и сделаем громче, в отличном настроении расправиться с остатками намеченного на сегодня и с гордостью за себя любимого ворваться в вечер. Давайте постараемся еще часочек. Всем настроения!

0: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
1: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
2: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
3: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
4: А вот так. И это десятка.
5: А вот так.
6: И уже 14.
4: А если так? Уже 14,4.
5: Так это рыба.
4: Нет, это альфа.
7: Альфа. Все удачно вкладывается. Безотзывный альфа-вклад со ставкой до 14,4% годовых. Подробности на Альфа-банк Бай и по номеру 198.
8: Жара не пройдет, экоклимат спасет. Кондиционеры ведущих брендов для дома, офиса и производства. Доступно в рассрочку. Экоклимат – качество, которому доверяют. Могилев, проспект Пушкинский, 25.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные утренние часы местами слабый туман и ветер северо-западный. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, и днем плюс 23, плюс 28.
1: Наши хиты.

Я смотрю и не жду, чтобы кто-то мне хлопал. О как, вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть, под крылом самолета, впереди горы. Голос, срываю в микро и...

Те, кто меняет маршрут из-за боли, не обездолен, и ярость превращаю в пульс. Снаружи я вновь на приколе, но не стоит думать, что я там какой-то шут. Бывает, околет, об этом молчу. Немного времени вновь засвечусь. Нет сомнения, сталь.

0: 27 июня в честь Дня города Могилева компания А1 и Могилевский горисполком приглашают на масштабный опен-эйр с А1 в ритме города М. На площади Славы летний вайб будут создавать диджей Крайс, Свенки Тюнс и Леша Свик. А на площади Единства гостей ждут фотозона, квиз, подарки и концерт от участников проекта «Фактор Бай Дети». Вход на обе площадки свободный. Встречаемся 27 июня. Проведем день с А1 в ритме города М.
1: Агрокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
2: Большая распродажа.

0: Ну что, до часа X осталось всего каких-то 7 минут, и все, и вечер в вашем распоряжении. Пусть будет гармоничным, спокойным и душевным. Поддерживать вас хитами теперь обязуется Евгений Шутов, который в следующем часе захватит эфир. Я же, Ира Александрова, говорю вам спасибо за компанию и назначаю встречу на завтра на 5 часов. Услышимся. Всех обняла. Всем пока.
1: Яскравое свято лета 11 и 12 липеня Александрея збирає сяброў разам сустрэць купалле. Вас чакаюць падворкі беларускіх і расійскіх майстроў, сырны фестываль смачнай стравы нацыянальнай кухні, выставачны праект «Анталогія жаночай прыгажосці». Выстава продаж беларускіх брэндаў жаночага адзення, выступленне зорак эстрады Беларусі і Расіі. Гала-канцэрт, маладзёжная дыскатэка і святочны фейерверк. Прыязджайце святкаваць разам! Thank you.

0: ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.
1: Наши хиты.

0: В Могилеве 17 часов.
1: Начало часа представляет Беларусьбанк.
2: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард» Беларусьбанка и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
3: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял кадровое решение в судейском корпусе. Соответствующий указ глава государства подписал сегодня, сообщили Белта в пресс-службе белорусского лидера. Назначен ряд руководителей и судей в областные и районные суды. Некоторые из них на новый пятилетний срок. Впервые назначены 14 судей. Все они приступят к осуществлению правосудия после принесения присяги. Состояние пострадавших в Брянской области детей удовлетворительное. Об этом сообщили Белта в пресс-службе Министерства здравоохранения. На сегодняшний день все дети, в том числе ребенок, прооперированный 19 июня, проходят лечение в РНПЦ детской хирургии. Их состояние удовлетворительное. У взрослого пациента состояние без изменений стабильное. Согласован план дальнейшего лечения. Проводится плановая клиническая работа. Ситуация остается на контроле Министерства здравоохранения. Стойкость защитников Брестской крепости никогда не будет забыта. Об этом заявил президент России Владимир Путин в приветствии участника Международного форума союзного государства «Великое наследие. Общее будущее», сообщили Белта в пресс-службе Кремля. Владимир Путин назвал символичным, что форум проходит на поистине священной для народов Беларуси и России Брестской земле, которая ровно 85 лет назад приняла на себя главный удар нацистских полчищ. Бессмертные подвиги, стойкость и самопожертвование защитников Брестской крепости, первыми вставших на пути вероломного и жестокого врага, никогда не будут забыты, подчеркнул Владимир Путин. В год 85-летия начала Великой Отечественной войны легендарная оборона Могилева «Радио Могилев» запустила специальный марафон «Живые истории мужества». Гостями нашей студии станут историки, представители силовых структур, депутаты, общественные деятели, артисты, работники предприятий и организаций, чтобы вспомнить подвиг защитников Буньческого поля, несгибаемый батальон капитана Владимирова, героев подполья и тех, кто ковал победу в тылу. К радиомарафону «Живые истории мужества» присоединилась председатель Могилевского городского совета депутатов Светлана Сташевская. Она напомнила о важности единства народов в борьбе с нацизмом.
4: Когда 85 лет назад фашистский зверь вероломно напал на нашу родину, именно единство народа, именно верность тем идеям, тем принципам, которые наш народ выносил в себе, помогли дать отпор. И здесь, на Могилевской земле, 85 лет назад фашистам показали, что советская страна не покорится. Конечно, это очень значимо. И, наверное, самая главная прививка от вот этого возрождающегося фашизма — это память. Память о тех, кто тогда отдал свои жизни. Память, конечно, о тех, кто вернулся и потом возрождал нашу землю, наш город, нашу Беларусь. И память о тех, чьими потомками мы являемся.
3: И в завершении «Малая родима. Код молодости». О том, какие локации будут работать на республиканском празднике «Купали» в Александрии 11 июля, рассказал журналистам начальник управления культуры Могилевской облсполкома Александр Жигун. Молодежную площадку сформируют 25 учреждений образования региона плюс российские учреждения образования. БРСМ на площадке представит локацию «Код молодости. Память. Сила. Традиции». Будет работать свято цирка. Неподалеку оборудуют полевой кинотеатр, а также площадку Могилевского областного театра «Кукол». Также будут представлены тематические площадки Могилевского областного управления, департамент охраны и лесхозов Могилевской области. Во время фестиваля можно будет посетить экспозицию «Малая родима» и побывать в классе, в котором учился Александр Лукашенко. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные утренние часы местами слабый туман, ветер северо-западный. Температура воздуха ночью +11, +16, днем +23, +28.

0: Сейчас в Могилеве плюс 24.
1: 17 часов показали мои студийные, и место у микрофона занимаю я, имя мое Евгений Шутов, и этим вечером вам обеспечена моя компания. Так что всех приветствую и приглашаю задержаться на волнах радио Могилев.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные утренние часы местами слабый туман и ветер северо-западный. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16 и днем плюс 23, плюс 28.
1: Наши хиты.

0: День продолжается, и для многих первый рабочий день этой недели уже завершился. Для остальных же осталось отработать всего ничего, что тоже очень даже хорошо. Особенно учитывая тот факт, что считается, понедельник ощущается самым тяжелым днем. Хотя лично я с этим не согласен абсолютно. Но статистика говорит так, и я с ней спорить не буду. В любом случае, друзья, украшайте свой день хорошей музыкой, потому что вы на волнах Радио Могилев.
1: Радио Могилев.

0: Зачем из дома вышли?
1: Не тратьте время!
2: Зачем эти сложности?
3: Не нужно ехать в банк. Удобнее заказать карту онлайн by Паритет и платить везде, где нужно. Паритет Банк. С нами удобно.
4: 27 июня в честь Дня города Могилева компания А1 и Могилевский горисполком приглашают на масштабный опен-эйр с А1 в ритме города М. На площади Славы летний вайб будут создавать диджей Крайс, Свенки Тюнс и Леша Свик. А на площади Единства гостей ждут фотозона, квиз, подарки и концерт от участников проекта «Фактор Бай Дети». Вход на обе площадки свободны. Встречаемся 27 июня. Проведем день с А1 в ритме города М.
5: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
6: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
7: Радио Могилев.

0: вот так. И это десятка.
1: А вот так.
2: И уже 14.
0: А если так, уже 14,4.
1: Так это рыба.
0: Нет, это альфа.
3: Альфа. Все удачно вкладывается. Безотзывный альфа-вклад со ставкой до 14,4% годовых. Подробности на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
4: Большая распродажа Dongfeng. Грандиозные скидки на весь модельный ряд. Например, седан C-класса Shine в богатом оснащении с автоматической коробкой передач за 52 500 рублей. И белорусский кредит от 0,9% до 10 лет от банка-партнера. Можно без аванса. Успей забрать. Подробности по телефону A1-591-400 и на сайте Dongfeng.by. Радио Могилев.

0: Вы заметили, как выходные отработали за всю прошлую неделю? И теплом, и хорошей погодой в целом, так что надеюсь, что каждый успел провести свои выходные так, как давно планировали. Но, глядя на прогноз погоды, я вижу, что и следующие будут такими же, да и всю неделю также планируется неплохая погода, что не может не радовать. Так что, друзья, лето уже чувствуется.
1: Заказать рекламу на радио Могилев сегодня?
2: Это базовый минимум.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.
1: Начало часа представляет Беларусьбанк.
2: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард» Беларусьбанка и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
3: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о присвоении воинских специального и персонального звания, а также классного чина. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Очередное воинское звание генерал-майора присвоено полковникам Александру Агейчику и Дмитрию Соболеву, полковнику юстиции Максиму Принцину и присвоено очередное специальное звание генерал-майора юстиции и персональное звание государственного советника таможенной службы третьего ранга присвоено начальнику Витебской таможни Сергею Ленкевичу, прокурору Гомельской области Олегу Авдею присвоен классный чин государственного советника юстиции третьего класса. Благодарность президента Беларуси объявлена преподавателям, студентам и курсантам высших учебных заведений страны. Соответствующее распоряжение подписал глава государства Александр Лукашенко, сообщили Белта в пресс-службе белорусского лидера. За плодотворную научно-педагогическую деятельность, значительный личный вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов и развитие творческих способностей талантливой молодежи, благодарность удостоены 7 педагогов. В их числе старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной лингвистики факультета иностранных языков Могилевского государственного университета имени Кулешова Сергей Зубрий. Благодарность президента объявлена также группе студентов и курсантов, представляющих различные вузы Беларуси за отличные успехи в учебе и активную общественную деятельность. 22 июня – День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны, геноцида белорусского народа. Цена для нашей страны оказалась высокой. Беларусь потеряла каждого третьего жителя. Во имя памяти и сохранения исторической правды на мемориальном комплексе «Бунчевское поле» прошла патриотическая акция «Звон скорби». А в ней приняли участие более 5000 человек. Сегодня в полдень по всей стране звучал метроном. Минуты молчания почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны все, кто собрался на мемориальном комплексе «Бунчевское поле». Именно здесь 85 лет назад воины Красной армии, милиционеры и бойцы народного ополчения проявили бессмертное мужество и стойкость. Именно здесь, на Бунчевском поле, рухнул миф о непобедимости вермахта, а враг понял, что наш народ не покорится, отметил во время своей речи председатель Могилевского облсполкома Анатолий Саченко.
4: То, что сегодня происходит в мире, там, где проявляются даже уже не ростки, а целое направление фашизма, людей, которые по большому счету ненавидят человечество, они считают себя высшей расой, и они открыто об этом заявляют. Как можно прославлять тех, кто сжигал детей? Как можно ставить им памятники? Как можно устраивать парады? Ну, наверное, это даже не поддается осмыслению, не то, что об этом как-то можно говорить. Но мы должны любить и защищать свою родину и учиться у своих дедов и прадедов. Вот это самая наша главная задача. Поэтому мы должны ценить сегодня то, что у нас есть, и благодарить нашу главу государства за то, что мы живем в мирной и спокойной стране.
3: И в завершение. Могилев в преддверии Дня города. С середины этой недели жители и гостей ждут интересная праздничная программа. Самыми насыщенными будут выходные дни. Так, в субботу, 27 июня, возле Могилевского горосполкома откроют стелы, символизирующие побратимские отношения между Могилевым, Челябинском и Екатеринбургом. Дополнит убранство города открытие Ярославского дворика. В Комсомольском сквере пройдет фестиваль мороженого. В парке Паниколи в 13 часов состоится фестиваль воздушных змей.

0: А в 23:15 всех приглашают на «Ночь большого кино». На площади Единства пройдут разнообразные концертные программы. Финал дня – большой концерт на площади Славы с участием российских музыкальных исполнителей и диджеев в 19 часов. А в 23 часа небо над городом окрасит праздничный фейерверк. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные утренние часы местами слабый туман, ветер северо-западный. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 23, плюс 28. Сейчас в Могилеве плюс 24.
1: А тем временем на часах уже 18:05 и еще у большего количества людей завершился рабочий день. Так что тем, кто этот час проводит в дороге, я желаю хорошего, быстрого и безопасного пути домой. Ну а с кем не слышались, представлюсь, зовут меня Евгений Шутов. Всем говорю, добрый вечер.

0: Куда собрались?
1: Вам заняться нечем.
2: Зачем эти трудности?
3: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет банк. С нами удобно.
4: 27 июня в честь Дня города Могилева компания А1 и Могилевский горисполком приглашают на масштабный опен-эйр с А1 в ритме города М. На площади Славы летний вайб будут создавать диджей Крайс, Свенки Тюнс и Леша Свик. А на площади Единства гостей ждут фотозона, квиз, подарки и концерт от участников проекта «Фактор Бай Дети». Вход на обе площадки свободный. Встречаемся 27 июня. Проведем день с А1 в ритме города М.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Бандольеро. Компренде?
1: В дни, когда мне не везет, не разогнаться на взлет, я знаю все наперед, это пройдет. И когда все лучше всех, не существует помех.

Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные утренние часы местами слабый туман и ветер северо-западный. Температура воздуха ночью +11, +16, днем +23, +28.

0: Вот сейчас вопрос ко всем. Вы выпиваете утром стакан воды? Если да, то к вам следующий вопрос. Успеваете ли вы уложиться в первые 30 минут после пробуждения? Дело в том, что стакан воды, выпитый в первые 30 минут после пробуждения, снижает уровень усталости в течение дня как минимум на 20%. Так что, если вы начинаете свой день не со стакана воды, то вот вам повод приобрести новую привычку.
1: Наши хиты.

0: узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

А вы когда-нибудь задумывались, какая емкость у человеческой памяти? Если нет, то уверенно задумались только что. Но если в пересчете на компьютерные носители, емкость нашей памяти 2,5 петабайта. Честно, я даже не знаю, что такое петабайт, но это равно тому, если бы мы 300 лет смотрели сериалы без остановки. Согласитесь, внушительно. Так что прежде чем сделать вывод, что у вас какая-то информация выпала из головы, сначала хорошенько поройте в своей памяти. А как лучше запоминать информацию, я расскажу вам в следующем часе. Вот вам хороший стимул не переключаться.

0: В Могилеве 19 часов.
1: Начало часа представляет Беларусьбанк.
2: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард» Беларусьбанка и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
3: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон об изменении законов по вопросам дорожной деятельности. Документ направлен на создание современной правовой базы для обеспечения экономики и населения качественными, безопасными и надежными транспортными услугами. Об этом Белта сообщили в пресс-службе главы государства. В частности, создается информационный фонд в области дорожной деятельности для обеспечения дорожного хозяйства актуальной информации по строительству и ремонту дорог. В Бразилии издана книга о Великой Отечественной войне. Об этом сообщает Белта со ссылкой на посольство Беларуси в этой стране. В преддверии скорбной годовщины вероломного вторжения нацистской Германии в Советский Союз, где самый сокрушительный удар приняла на себя Беларусь, в Бразилии опубликовано первое издание двухтомного исследования истории Великой Отечественной войны. Книга, предлагающая латиноамериканской аудитории глубокий взгляд на ключевую роль СССР в разгроме нацизма, подготовлена коллективом исследователей под руководством известных бразильских историков, рассказали в белорусской дипломатии. Миссии. Особо отмечены в книге слова президента Республики Беларусь Александра Лукашенко: «Для нас, белорусов, правда и память о войне сильнее времени и не знает границ». Живые истории мужества в год 85-летия начала Великой Отечественной войны легендарной обороны Могилева. Радио Могилев запустило марафон памяти. Гостями нашей студии станут историки, представители силовых структур, депутаты, общественные деятели, артисты, работники предприятий и организаций. Чтобы вспомнить подвиг защитников Бунчевского поля, несгибаемый батальон капитана Владимирова, героев подполья и тех, кто ковал победу в тылу. К радиомарафону «Живые истории мужества» присоединились представители предприятия «Белпочта». В память о Великой Отечественной войне в нашей стране выпускают тематические почтовые марки, блоки, художественные конверты, карточки, рассказала заместитель директора Могилевского филиала Росбелпочта Галина Марченко.
4: По выпущенным сериям по-хорошему можно изучать отдельные какие-то моменты. Как правило, сюжеты выбираются по материалам музея Великой Отечественной войны. Филателисты очень помогают. Очень часто в качестве сюжетов используются памятники и обелиски, посвященные соответствующей тематике. Именно Белпочта традиционно выпускает марки и блоки. Каждые 5 лет они посвящены очередной годовщине освобождения Республики Беларусь и очередной годовщине победы.
3: И в завершение, гастрономической новинкой праздника Купали Александрия «Собирая друзей» станет сырный фестиваль, который объединит производителей со всей Беларуси. Гости смогут познакомиться с разнообразием отечественных сыров, узнать больше о традициях сыроварения и открыть для себя новые вкусы. Республиканский праздник Купали Александрия «Собирая друзей» пройдет в Шкловском районе 11 июля, начало в 11 часов. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные утренние часы местами слабый туман. Ветер северо-западный, температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 23, плюс 28. Сейчас в Могилеве плюс 25. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет. А свод напоминает, купайтесь только в специально оборудованных местах.
5: Вечереет, друзья. Об этом говорят стрелки на часах, которые показывают уже 19.04. Надеюсь, большинство из вас уже дома, едят вкусный ужин. Ну и для хорошей компании включили радио Могилев. А компания здесь действительно хорошая, ведь у микрофона с вами этим вечером я, и зовут меня Евгений Шутов. С кем не слышались, тем говорю добрый вечер.

0: Комбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Жара не пройдет, экоклимат спасет. Кондиционеры ведущих брендов для дома, офиса и производства. Доступно в рассрочку. Экоклимат – качество, которому доверяют. Могилев, проспект Пушкинский, 25.

0: Здравствуйте, меня зовут Николай Команцев, я телеведущий телеканала «Беларусь-4 Могилев», и я очень люблю готовить.
1: Родные словы.
0: Следующее стихотворение как раз связано с хлебом, и история с ним тоже была очень интересной. Мне пришлось выучить стихотворение Максима Танка «Хлеб» прямо во время сдачи экзамена в школе по белорусскому языку. Это было сложно, на это было 10 минут дано, но я справился. Одной же на кермаш сдалек вандровник плелся в город и нарокал на свой мешок, набитый лустой споров. Аж хлеб не вытрамал, и так озвался: «Что бядуешь? Зусем не ты меня, зевак, але тебе несу я». «Ну что ж, побашим кто кого». Той запярэшил строго и с тяжкого мешка своего хлеб вытрас на дорогу. И сам пошкандабал далей. Ничто не мулись плечи, день проминул, уже у мгле стал наближаться вечер. Настал час перекусить, вспомнил хлеб вандровник, что неде кинуты ляжить духмяны и цудоны. Прилег на неким дерване, каб отпашить хоть трошки, але голодному и у сне знать снятся хлеба крошки. Теперь и сам себе не рад. Не спится, не ляжится. Ти не вернулся лепш назад, да и с другом помирится. Устал вандровник и брыде. Иде под зорным небом. На место памятное, где он посварился с хлебом. О, як он рад был знов, коли свою побашу страту и хлебу низкий до земли отдал поклон, як брату.
1: Родные словы.
0: Гэта Максім Танк, верш «Хлеб», і гэта мае родныя словы.
2: Радіо Магілёв.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные утренние часы местами слабый туман и ветер северо-западный. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, и днем плюс 23, плюс 28.
1: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Вот я обещал рассказать, как лучше запоминать информацию и делать себе напоминалки. И у всех в голове, наверное, старый, хорошо известный лайфхак с крестиком, нарисованным на руке. Но есть лайфхак получше. Я думаю, у каждого есть какой-то аксессуар. Кольцо, браслет или часы. Так вот, в случае с браслетом или часами, просто перевесьте его на другую руку, а с кольцом на другой палец или опять же на другую руку. И тогда дискомфорт от необычного места ношения будет вас вновь и вновь возвращать к той информации, которую нужно не забыть. Лайфхак рабочий, я уже неоднократно проверял.
1: Наши хиты.

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на Видеобел.бай.
1: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою

стоп. Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу. Обновляйте интерьер легко с Пинскдрев. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.

0: Я обратил внимание, что вернулась мода на проводные наушники. Видимо, всем надоело терять один наушник из пары, и они решили вернуться к постоянно путающимся в кармане проводам. Я ничего против этого тренда не имею, а потому напомню лайфхак, как сделать так, чтобы они не путались. Их нужно скрутить восьмеркой через пальцы и зафиксировать клипсой. Такая часто есть на самих наушниках. Ну а если нет, то обмотать часть провода вокруг. Еще из вариантов использовать старую пластиковую карту, наматывая провода по краям, и тогда вот у вас получится компактный органайзер.
1: Новинка на радио Могилев.

Там не бывает печали, там ведь всегда интересно. Там лес говорит тишиной, утыкаясь макушкой в венок поднебесный. Там всегда только честно, там истории жизни, какой не видали мы. Там прошло наше детство, и без этого мы бы собою не стали.

0: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Международный молодежный патриотический проект «Дорогами памяти и славы. Дань героизму и связь поколений» стартовал сегодня в мемориальном комплексе «Буническое поле». В этом году участниками проекта стали молодые люди из 22 регионов России, каждого района Могилевской области. В течение 12 дней они будут проходить путь по местам боевой славы Могилевской области, чтобы почтить память павших годы Великой Отечественной войны и прикоснуться к истории страны. В этом году проекту исполнилось 5 лет, и с каждым годом он привлекает все больше ребят. Маршрут проекта в этом году проляжет через Могилев, Кличев, Глуск, Бобруйск, Осиповичи, Бобруйский район, Кировсгорки, Шклов и Чаусы. В каждой точке запланированы масштабные патриотические общественные мероприятия. Это будут трудовые десанты, открытые диалоги, церемония возложения цветов к памятным местам и воинским захоронениям, а также флешмобы, экскурсии на ведущие предприятия региона и концертные программы. Вместе с ребятами в дорогу отправилась тематическая передвижная экспозиция, посвященная обороне Могилева. Семья Сикорских из Костюковичского района представит наш регион на республиканском этапе конкурса «Властелин села 2026». Он пройдет в рамках праздника Купали. Александрия собирает друзей 11 июля. Накануне в Быхове состоялся областной этап республиканского семейного сельскохозяйственного проекта «Властелин села». За звание лучших боролись 13 сильнейших семейных династий из районов Могилевской области. Могилевчанин уклонился от уплаты налогов на 454 тысячи рублей. Прокуратура Могилевской области направила уголовное дело в суд. Следствием установлено, что мужчина являлся учредителем и фактическим руководителем двух субъектов хозяйствования с одинаковым видом деятельности. Должности руководителей юридических лиц в разное время занимали он сам, а также его мать и брат. Выручку от обоих предприятий обвиняемый контролировал и распределял таким образом, чтобы одно из обществ могло применять упрощенную систему налогообложения, рассказала официальный представитель прокуратуры Могилевской области Мария Барановская.
1: В результате дробления бизнеса и иных нарушений гражданин уклонился от уплаты налога на прибыль, налога на добавленную стоимость и подоходного налога с физических лиц. Общая сумма неуплаченных налогов превысила 454 тысячи рублей. Во время расследования мужчина возместил причиненный государству ущерб в полном объеме. Примечательно, что ранее могилевчанин уже привлекался к уголовной ответственности, в том числе за аналогичное преступление. Мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставлена без изменения.
0: И в завершение горячая телефонная линия по вопросам летней трудовой занятости учащейся молодежи в свободное от учебы время пройдут завтра в Управлении по труду, занятости и социальной защите Могилевского горосполкома. Задать вопросы можно будет с 10 до 12 часов по телефону 76 89 88. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные утренние часы местами слабый туман, ветер северо-западный. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16 и днем плюс 23, плюс 28. Сейчас в Могилеве плюс 23.
2: А на часах 20.03 вечер близится к званию позднего вечера. А значит, все дела нужно понемногу завершать и переходить в состояние вечернего отдыха, набирая сил перед вторником. Ну а хорошая музыка и моя компания вам в этом поможет. Кстати, еще час я вам буду составлять эту компанию на волнах радио Могилев. Для тех, кто не знает или забыл, зовут меня Евгений Шутов, и всем говорю привет-привет.

Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.

0: Алиса, включи радио Могилев.
1: Хорошо, включаю радио Могилев.

радио «Могилев».

0: Оказывается, нормы вечера для сов и жаворонков, они отличаются. Для жаворонков, как мне кажется, для большинства, вечер начинается в 17 или 18 часов. А в 20:30 он уже получает звание позднего. Там уже хочется в пижаму и валяться в кровати. А вот с совами все иначе. У них в 20:00 только начинается вечер, а поздним считается время после полуночи. И знаете, это многое объясняет. Бывает, договариваешься с людьми встретиться в начале вечера, и каждый понимает это по-своему. Так что перед тем, как договориться, уточните у них, кто они, сова или жаворонок. А лучше точно обозначайте временные рамки.
1: Наши хиты.

Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные утренние часы местами слабый туман, ветер северо-западный. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 23, плюс 28. В среду преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14 и днем плюс 21, плюс 26. В четверг кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер с сильными порывами. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 15, днем плюс 19, плюс 24. Данные о погоде предоставил Могилев, облгидромет.

Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Близится 21 час, и значит это, что мое эфирное время завершается. Остаток вечера компанию вам будут составлять хиты на волнах Радио Могилев. Собственно, они с вами останутся и на всю ночь. Так что, если спать еще не планируете, то и переключать радиоволну тоже не стоит планировать. Я же, Евгений Шутов, рад был составлять вам компанию этим вечером. Сейчас всем желаю хорошего отдыха и говорю пока-пока.
1: Радио Могилев.

0: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. В Бресте стартовал совместный белорусско-российский патриотический культурно-образовательный проект «Поезд памяти 2026». Он охватывает исторические места Беларуси и России. В этом году проект собрал 200 участников. Беларусь представляет полсотни старшеклассников, в их числе и представители Могилевской области. Пятый сезон совместного белорусско-российского патриотического культурно-образовательного проекта «Поезд памяти» проходит в год 85-летия начала Великой Отечественной войны. В 2025 году в проекте участвовали юные потомки победителей, представители народов всех 15 республик бывшего СССР, сражавшихся с нацизмом. А в 2026-м география участников проекта стала шире. Пассажирами поезда памяти впервые стали в том числе подростки стран антигитлеровской коалиции. В программе поезда памяти посещение мемориальных комплексов, встречи с ветеранами, историками, государственными деятелями. Около 5000 человек приняли участие в патриотической акции «Звон скорби» на Буйническом поле. 22 июня – это день, который навсегда врезан в генетическую память нашего народа. Об этом во время патриотической акции «Звон скорби» на Буйническом поле заявил председатель Могилевского волосполкома Анатолий Саченко. Митинг «Реквием» по традиции состоялся на мемориальном комплексе в Могилевском районе. Здесь собрались жители города и области, представители власти, трудовые коллективы, молодежь, семьи с детьми. Все вместе они почтили память тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. Мероприятие началось с общенациональной минуты молчания. Здоровье, ЗОЖ, забота о себе и искренние разговоры в кругу единомышленниц. В Могилеве стартовал цикл встреч «Женский круг». Организаторами выступили первичка Белорусского союза женщин телерадиокомпании «Могилев» и частная сеть фитнес-клубов при поддержке Могилевской областной организации БСЖ. Для первого женского круга тема здоровья была выбрана не случайно. Ведь здоровье – основа, на которой держится все остальное – и карьера, и семья, и внутренняя гармония. Своим опытом и знаниями женщинами поделилась врач-акушер-гинеколог Могилевской поликлиники номер 3 Анастасия Труфанова.
1: Я как раз акушер-гинеколог рассказывала женщинам, как важно заботиться о женском здоровье, а также рассказала, что важно и нужно проходить в зависимости от

0: возраста каждой женщине. Ну и мы поговорили о диспансеризации, о том, что каждая женщина может пройти в поликлинике по месту жительства.
1: И в завершение, в Могилеве с 24 по 28 июня организуют праздничные мероприятия, посвященные Дню города. 24 июня пройдет гражданско-патриотический квест и спортивно-развлекательный праздник, который охватит сразу три площадки на улицах Челюскинцев, Симонова и по бульвару Непокоренных. В этот же день в городе откроют скалодром. 25 июня состоится концерт заслуженного коллектива Могилевской городской капеллы. 26 июня в 10 часов возле технологического колледжа пройдет народная зарядка. В 18 часов в Святого озера начнется концерт и дискотека. В 21:30 на Дубровинке откроют музыкальный фонтан. Самыми насыщенными мероприятия будут выходные 27 и 28 июня. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные утренние часы местами слабый туман, ветер северо-западный. Температура воздуха ночью +11, +16, днем +23, +28. Сейчас в Могилеве +23.

0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: Для лиц старше 14 лет.
2: Что обещают зорки каждому из нас, завтра расскажу зараз.
3: Овен.
2: Поспробуйте контролировать перепады настрою. С гарачки можете наговорить шмат лишних слов.
3: Телец.
2: Вы отшуете себе больше уверенно, что дозволит вам значно рушить наперед.
3: Близняты.
2: Коли вы хочете досягнуть максимально высоких выников, робите все спокойно, без спешки и перенапружения.
3: Рак.
2: Коли хочете кого-то уразить и вырубить несгладжальное уражение, ваш час настал.
3: Лео.
2: Не выпробовывайте терпение близких. То, что для вас является першорадным жаданием, комусь может сдаться простым капризом.
3: Дева.
2: Выдатный час для проявы своих почутий. Не скупитесь на теплые слова.
3: Шали.
2: Выход ситуации обовязково знойдется, просто он будет не таким видовочным.
3: Скорпион.
2: Будьте меньше доверливыми и не хапайтесь за то, что сдается вам за лишний привабливание.
3: Стрелец.
2: Не поддавайтесь мгненным жаданиям и позбягайте пустого марнования грошей.
3: Козярог.
2: У этот день лепш ненадолго сойти у тень и просто отпочить.
3: Водолей.
2: Людям не до чего ведать об ваших секретах. За лишняя ширость может похиснуть важные для вас относины.
3: Рыбы.
2: Ваша настойливость допоможет отримать корысть из любой ситуации. С вами была Ира Александрова. Приемного вечера.
0: Гороскоп. На радио Могилёв.
1: Гороскоп.
4: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.

полуночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

0: Радио Могилев.
1: You were the calm, I was the thunder.

0: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Наши хиты.

0: Фунто.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Могилеве 22 часа.
1: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные утренние часы местами слабый туман и ветер северо-западный. Температура воздуха ночью +11, +16 и днем +23, +28.

Ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit – это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

0: 23 часа.
1: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные утренние часы местами слабый туман и ветер северо-западный. Температура воздуха ночью +11, +16, и днем +23, +28.

полуночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

Ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 23 июня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, температура воздуха днем +23, +28.
1: Радио Могилев.

23 июня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, температура воздуха днем +23, +28.

0: Радио Могилев.
1: У меня изо дня в день вот такие горы. Если непонятно, надо без клятвы.

0: Аструхи.
1: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» Астрохит недели по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
0: Астрохит недели.
1: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit – это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.

23 июня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северо-западный, температура воздуха днем плюс 23, плюс 28.

полуночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.